0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Включай лето вместе с любимым радио.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: رضایی ها، مسعود جهانی.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Радиоприбой.
3: Задаем настрой.
2: Реклама.
4: Алиса, включи радиоприбой.
5: Включаю радиоприбой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 7:30, время московское. Друзья мои, искренне с теплотой и, конечно же, нежностью хочу пожелать светлого, прекрасного и доброго утра. Пусть день начинается с радостной улыбкой, улыбки и станет по-настоящему сказочным. Пусть каждая приятная мелочь делает настроение особенным и, конечно же, приподнятым. Вкусный чай, небо за окном, любимая музыка и хорошие мысли на радио Прибой. Пусть все сегодня обязательно получается. Очень скоро прогноз погоды в самом сказочном городе нашей распрекрасной страны. Ну а пока же всем доброе утро. Из эфирной студии пожелал Расул Алибеков.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Итак, о погоде в самом чудесном городе нашей распрекрасной, необъятной, нашей самой любимой страны, в городе Махачкале. А на данный момент стоит очень жаркая погода, я бы даже сказал душная, 28 градусов. Сейчас на данный момент облачно с прояснениями, слабый дождь сегодня после обеда. Не обедом, как принято говорить в Дагестане, а после обеда. А ветер слабый, 2 метра в секунду, порывы до 7 метров в секунду северо-западного направления. Так, ну а теперь, что касаемо температуры воздуха сегодня днем. Сегодня днем гидрометцентр также нас предупреждал, что будет очень жарко, а в тени до 33, 32-33 градуса, соответственно, по Цельсию с плюсом. Итак, ну а теперь о понижении температуры. Понижение температуры ожидается уже с завтрашнего дня, со среды 28, где температурные значения медленно, не уверенно, но медленно поползут вниз, и температура воздуха на этой неделе, в конце недели составит 25-26 градусов тепла. Жара будет спадать, как говорят синоптики, и, в общем-то, будет еще лучше даже, чем сейчас в нашем самом распрекрасном городе нашей чудесной страны. А вот, ну, в общем, шел на работу, Митрича не встретил, оказывается, он стоял здесь на территории, как прошел охрану, но охраны не было, я не знаю, тут такая охрана, которую я прихожу, и порой их даже не знаю, они вроде бы есть, они, знаете, как агент Малдер из этого города какого-то, помните, да, фильм какой-то был, да, Twin Peaks, что ли, я не помню, да, или же не знаю, неважно, нет, не Twin Peaks. Агент Малдер, он где-то рядом. Вот то же самое наша охрана сегодня. Где-то ходил, тусовался. В общем, Митрич меня дождался и говорит: хочу денег занять. Я говорю: что случилось-то у тебя, Митрич, у тебя что, напряженка? Он говорит: ты знаешь, говорит, Рассел, 60+, это когда спрятал заначку, о которой знаешь только ты и Всевышний. Я говорю: а на следующий день? А на следующий день, сказал Митрич, только Всевышний.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
5: Радио

0: Я не могу не воспользоваться проигрышем в этой песне, чтобы не начать свой рассказ. И прямо сейчас я воспользуюсь проигрышем в этой песне. Вот он. Популярность певицы под сценическим псевдонимом Дезире или же Дезайлерс принес ее знаменитый сингл о путешествии под названием «Voyage, Voyage». Такая легкая, знаете, для восприятия песня, но с глубоким психологическим подтекстом, мгновенно стала любимым хитом музыкальной аудитории. Не только о путешествии по другим странам, но и о вояже внутрь себя, своей души исполняла сама певица. Приятная мелодия пришлась по душе не только французам. Весь мир слушал эксклюзивный хит, повторяя про себя. А сочетание французской утонченности, хорошего вкуса с элементами эпатажности, умением новаторски преподнести себя и свой образ сделали каждый выход певицы на сцену просто-напросто уникальным. Но что касаемо песни, она стала хитом номер один прошлого столетия. На радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Зашла в студию девушка и говорит: «Здравствуй, Расул Алибеков». Я говорю: «Здравствуй, Диана Гаджиева. Как дела?» Она говорит: «Да нормально, все хорошо. Чем занят?» Я говорю: «Да ничем, вот сижу, вот работаю, кнопки нажимаю. А вот тексты пишу всевозможные к песням разным, чтобы не забыть. А так все в голове, все в уме». Я говорю: «Слушай, Диан, я вот с утра новости особо не смотрел, ты вот все знаешь. Скажи мне, пожалуйста, подскажи, вообще вход и выход вообще из дома у нас еще бесплатные?» Диана посмотрела на меня, посмеялась и сказала: «Я тебе сейчас все расскажу о выпуске новостей». У нее много всего интересного, как обычно, потому как у нас самые передовые новости на радио «Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проиндексируют пенсионные выплаты, в Дагестане пройдет форум национальных творческих коллективов и в Махачкале состоится велопробег. Теперь подробно. 1 сентября в России вырастут пенсии сразу для нескольких категорий граждан, для россиян, отметивших в августе 80-летие, и тех, кто впервые получил первую группу инвалидности. Социальный фонд автоматически удвоит фиксированную выплату до 19 169 рублей. Перерасчет ждет и тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых, им полностью возместят все индексации, пропущенные за время работы. На повышенные выплаты также могут рассчитывать пожилые опекуны и обладатели северного стажа. Прибавка за иждивенцев составит чуть более 3000 рублей за каждого. Все перерасчеты пройдут автоматически. Федеральная пассажирская компания «Дочерняя структура РЖД» установит автоматические депозитные машины для онлайн-инкассации в кассах более чем в 20 российских регионах. Устройство предоставит Альфа-банк. Онлайн-инкассация – это способ приема наличных, при котором кассир вносит деньги в устройство, а система автоматически передает их в банк без участия инкассаторских служб. Для данной организации это первый подобный проект с компанией транспортного сектора. В Дагестане утверждена обширная культурная программа предстоящего фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Одним из центральных событий станет форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». Встречи и экспертные сессии пройдут на площадках Русского драматического театра имени Горького и Национальной библиотеки имени Гамзатова. Участниками форума станут руководители профильных региональных министерств, руководители национальных ансамблей и филармоний, артисты и творческие менеджеры. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%. Однако в этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. На сегодняшний день все образовательные организации региона полностью обеспечены государственными учебниками по истории России и всей общей истории для 5-11 классов. В этом году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9-10 классов. Велопробег «Единство народов России» среди мужчин и женщин состоится в Махачкале 29 августа. Участников ждут две дистанции: для детей от 7 до 13 лет, маршрут от площади Ленина до конца улицы Расула Гамзатова, и обратно — для взрослых от площади Ленина до МФЦ по проспекту Первого и обратно. Будут разыграны ценные призы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Итак, после выпуска новостей, особенно про велогонку, вот эту вот мы с Дианой себе места не находим, поскольку мы понимаем, что любой цирковой медведь в этом месяце проехал на велосипеде больше, чем мы с Дианой за последние 30 лет. В общем, эти утренние часы радио «Прибой». Всем доброго утра.

0: Великолепнейшая песня «Алмат Ндер». Это Нюша и Кайрат Нуртас. А у нас утро. А утро — это рождение нового дня, начало маленькой главы жизни. Я желаю, чтобы оно было наполнено солнцем, пением птиц, кофе без... В Дагестане без кофе, ну как же, как же. Радостью, улыбками. Вот улыбки обязательно. А бодростью, предчувствием чего-то замечательного, долгожданного, очень приятного для вас. Бензин, наконец, появится. Пусть сегодня утро будет невероятно прекрасным. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Пожелал Расул Алибеков. Я в вашей компании остаюсь до 11:00. У нас сегодня второй день рабочей трудовой недели. У нас сегодня вторник. Я сказал же, да, что дальше будет реклама спонсора. Ну, вот сейчас будет реклама спонсора. Всем хорошего настроения. Продолжение следует.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Добившимся успеха у широкой аудитории, а музыкальный стиль сочетал элементы рока, регги, панка и, конечно же, джаза. Здесь был Sting, здесь был Энди Саммерс и Стюарт Копленд. В общем, затем Sting, как говорят моряки, свалил в туман, уйдя в свободное плавание. А еще у них есть альбом, где-то у меня дома завалялся, он называется «Synchronic City». Это великолепнейший альбом, ну просто-напросто, если найдете вы его, я уверен, что почитатели тех стилей музыки, о которых я говорил чуть ранее, вам он обязательно понравится. Итак, альбом Synchronic City. А Polis, Every Breath You Take, радиоприбой.
1: Реклама на радио. Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Он ей сказал: наступила осень, отцвели сады, мне никто не надо, кроме ты. Она сказала: какие очаровательные стихи. Он спросил: хотите выпить? Так, я бы сейчас бы чайку бы, надо к бабушкам пойти. Хотя здесь надо быть очень осторожным. К бабушкам в соседний отдел, в соседнее здание, потому как мои коллеги-девочки говорят: попробуй только пойди туда. Так, что у нас там по погоде? Погода, где моя погода? Где моя погода? А вот она, моя погода. 29, днем плюс 32, осадки после обеда, ветра нет.

0: Фигура Игоря Талькова и спустя десятилетия после его раннего ухода остается одной из самых дискуссионных в нашей отечественной культуре. Его проблемное творчество, рожденное в эпоху перемен, отразило, несомненно, атмосферу своего смутного времени. Ну а песни так и остались болезненным нервом, который до сих пор тревожит слушателей. Я вернусь. Игорь Тальков. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дорожная развязка города Махачкалы на данный момент свободна. Ну а как она не будет свободна? Бензина-то нет, топлива-то нет. Ну вот единственное место, которое вызывает опасения на данный момент по поводу того, что здесь небольшая загруженность, это троллейбусное кольцо в сторону проспекта Имама Шамиля до Агасиева улицы. Оно в этом районе, по всей видимости, наверное, здесь одна заправка, по-моему, есть. И вот она единственная работает. По-моему, вот вся очередь выстроилась именно туда, если я не ошибаюсь. Ну, может быть. Может быть, я и ошибаюсь. А так, на данный момент я не вижу именно того, о чем можно было бы говорить всерьез. Ну, о том, что город у нас загружен. Нет, он не загружен, не загружен. У нас нет бензина, у нас нет топлива. И поэтому, как говорится, все свободно, все хорошо, все замечательно. Но в любом случае надо соблюдать правила дорожного движения, беречь себя. Помнить о том, что перед тем, как соблюдать правила дорожного движения, их нужно знать, их нужно выучить. Все. Счастливого пути. И помните, как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель. Это ты сам. Все остальные либо лихачи, либо... Вот я вот одно слово выписал, не знаю, как вот автомобилисты пользуются. Все остальные или лихачи, или, как тут написано, тормозы.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Незатейливые простые слова. When I saw your face, когда я увидел тебя, я понял, что ты моя единственная лучик солнца среди туч. Все просто, как говорится, и гениально. Единственный boys band, который сохранил свою актуальность, boys band из 90-х, который сохранил свою актуальность и по сей день. Это те, которые когда-то спели нам про то, что у них все alright. Сегодня гром. Тоже супер песня. Гром будет в конце песни. Ну а прямо по курсу у нас реклама нашего спонсора. Но прежде гром.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Великолепнейшая песня «Желтые листья на тротуарах». На тротуарах напоминают о приближении осени, самого поэтического времени года. Это время ярких красок, урожая, размышлений об итогах лета. Музыка осени — это, конечно же,
1: я нашел любовь.
0: Соло на скрипке. Именно так начинается песня Михаила Шуфутинского «Случайность». Мэтр нашей эстрады, непревзойденный мастер шансона, да и просто любимый миллионами россиян артист, представил новую песню на стихи Михаила Гуцериева.
1: Растерзанный утес.
0: Величественный образ одинокого утеса здесь перекликается со знаменитым стихотворением Лермонтова.
1: Памятью растерзанный утес.
0: В нем та же печаль, но перенесенная теперь уже в наши дни. У меня нет комментариев к этой песне. Здесь все просто бесподобно и великолепно.
2: Реклама.
3: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: А сейчас будут новости, мы к ним уже готовы, мы практически всегда готовы в любой момент спросить Диану Гаджиеву: «Диана, ты готова?» Она говорит: «Ну я же пионеркой была, но я всегда готова». Так, самые последние новости к этому часу, прежде мы сверим часы, Пинг допоет, Диана продолжит. Все, заканчиваем.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за качеством товаров усилят. Минтранс Дагестана объяснил давку в поездах, и представительница республики успешно дебютировала на профессиональном ринге. Теперь подробно. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект Роспотребнадзора размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. В новом учебном году в школах по всей стране продолжается проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будут объявлять фрагменты популярных и классических произведений советских и современных авторов, сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. Прием заявок в кадровый проект «Команда Дагестана» продолжится до конца года, об этом сообщили в правительстве региона. Интерес к нему проявили уже более 4500 человек. Наиболее популярными направлениями по-прежнему остаются государственное и муниципальное управление, образование и здравоохранение. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали появившееся в соцсетях видео с переполненными поездами на маршруте Дербент-Махачкала, пояснив, что повышенная нагрузка носит временный характер и связана с возвращением пассажиров в выходные дни. По данным мониторинга, наибольшая загруженность фиксируется на последнем вечернем рейсе. В ведомстве также отметили, что дополнительную нагрузку создает отсутствие альтернативного общественного транспорта, однако наращивать число вагонов ради отдельных пиковых периодов экономически нецелесообразно. Боксер из Дагестана Саадат Далгатова успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив соотечественницу Елизавету Васину. Поединок состоялся на турнире в Москве и завершился победой уроженки Махачкалы техническим нокаутом в пятом раунде. Саадат Далгатова – участница Олимпийских игр 2020 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Вы знаете, только человек из России, получив в поезде сырое белье, радуется, значит, его стирали. Не знаю насчет вагонов, да, скоро, по-моему, мы все пересядем на общественный транспорт. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и прекраснейшего настроения. Поехали!

0: С добрым утром! Пусть первые лучи солнца согреют душу, ну а новый день раскроется перед вами, как книга с чистыми страницами. Обретите вдохновение в мелочах и радость в простых моментах, и день будет просто-напросто великолепен. Кристина Рамазанова на радио «Прибой». Так называлась песня, которая прозвучала в 9 часов и 10 минут по московскому времени. Далее прозвучит реклама нашего спонсора. Ну а я же всем желаю доброго утра и, несомненно, самого хорошего настроения. В эфирной студии работает Алибеков. Дарила счастье только нам с тобой. Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В нашем эфире голос того, кто нас покинул. Это Крис Ри. Голос, который сводил с ума многие поколения прелестных дам, и которого хотелось слушать в машине, в квартире, на работе, ну, в общем-то, везде, когда выдавалась минута свободного времени. Я уверен, что там наверху он будет одним из самых желанных исполнителей на небесных корпоративах, да и просто по выходным будет дарить минуты удовольствия завсегдатаям в тамошних клубах любителей серьезной музыки, которые, безусловно же, есть. Крис Ри, Looking for the Summer. Великолепнейшая песня на радиоприбой.
1: Реклама на радио. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погоде.
1: Скоро осень. Отдохнув и набравшись сил и здоровья на дачах, в своих огородах, пенсионеры будут возвращаться скоро уже в поликлинику. В поликлинике. Сейчас 29 градусов тепла. Синоптики говорят, что у нас слабый дождь с 15 до 16.00. Посмотрим. 3 метра в секунду ветер с северо-западного направления. Днем 31-32.
2: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Восьмое десятилетие прошедшего столетия сегодня оценивается как весьма интересный период жизни нашей страны. Все ждали перемены, и они постепенно наступали. Ну, к примеру, из подполья стали выходить группы рок-движения, которые, становясь кумирами молодежи, приобретали невероятную популярность. Ну, помимо этого, создавались новые музыкальные коллективы, их творческие направления отличались большим разнообразием. От тяжелого хард-рока до зажигательного рок-н-ролла. Так вот, группа «Браво» своим кумиром выбрала непревзойденного Элвиса Пресли, а потому их энергичные песни, среди которых «Яркая дорога в облака», отличались приподнятым настроением и, конечно же, жизнелюбием. И именно эта песня прямо сейчас прозвучала на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Прямо сейчас здесь дождливый город, мокрый асфальт и случайная встреча, которая становится декорациями для ночи или же ночи, кому как удобно, которую не хочется заканчивать. Здесь есть и привычка, и притяжение, и вечное от горького до сладкого, когда один человек одновременно может быть и лекарством, и причиной всех проблем. Песня про ту самую связь, которую никак не получается отпустить, тогда, даже тогда, когда практически уже все. Чепик, мокрые облака, радиоприбой, далее реклама спонсора. Лайфикс, великолепнейшая песня, далее в нашем эфире под названием «Па-па-па».
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проиндексируют пенсионные выплаты, в Дагестане пройдет форум национальных творческих коллективов и в Махачкале состоится велопробег. Теперь подробно. 1 сентября в России вырастут пенсии сразу для нескольких категорий граждан, для россиян, отметивших в августе 80-летие, и тех, кто впервые получил первую группу инвалидности. Социальный фонд автоматически удвоит фиксированную выплату до 19 169 рублей. Перерасчет ждет и тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых, им полностью возместят все индексации, пропущенные за время работы. На повышенные выплаты также могут рассчитывать пожилые опекуны и обладатели северного стажа. Прибавка за иждивенцев составит чуть более 3000 рублей за каждого. Все перерасчеты пройдут автоматически. Федеральная пассажирская компания «Дочерняя структура РЖД» установит автоматические депозитные машины для онлайн-инкассации в кассах более чем в 20 российских регионах. Устройство предоставит Альфа-банк. Онлайн-инкассация – это способ приема наличных, при котором кассир вносит деньги в устройство, а система автоматически передает их в банк без участия инкассаторских служб. Для данной организации это первый подобный проект с компанией транспортного сектора. В Дагестане утверждена обширная культурная программа предстоящего фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Одним из центральных событий станет форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». Встречи и экспертные сессии пройдут на площадках Русского драматического театра имени Горького и Национальной библиотеки имени Гамзатова. Участниками форума станут руководители профильных региональных министерств, руководители национальных ансамблей и филармоний, артисты и творческие менеджеры. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%. Однако в этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. На сегодняшний день все образовательные организации региона полностью обеспечены государственными учебниками по истории России и всеобщей истории для 5-11 классов. В этом году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9-10 классов. Велопробег «Единство народов России» среди мужчин и женщин состоится в Махачкале 29 августа. Участников ждут две дистанции для детей от 7 до 13 лет, маршрут от площади Ленина до конца улицы Расула Гамзатова и обратно для взрослых от площади Ленина до МФЦ по проспекту Первого и обратно. Будут разыграны ценные призы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Горы, море, ласковый Прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это Митя Фомин, один из самых ярких представителей российской популярной сцены. Но всегда был в центре внимания, будь то один, будь то в команде с группой Hi-Fi. О чем песня? Да ни о чем, собственно говоря. Далее реклама спонсора. 10 часов и 12 минут. Время московское, 25 августа. День сегодня календарный. У нас сегодня вторник. Приветствую всех на волнах радио Прибой. И желаю всем доброго утра. Сандра, Little Girl. Далее прямо по курсу. Расул Ибеков. Будем знакомы.
1: Айди. Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: От дешевой еды и вкуса не жди.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Исполнителя зовут Джонни, песня называется «Эйфория» на радио «Прибой».
1: Погода.
0: Кто такой Джонни, понятия не имею. Так, 29 градусов, днем 30, 31, 32, 3 метра в секунду, ветер северо-западного направления. После обеда синоптики говорят, у нас будет дождь.
2: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Песня называется «Summer Moved On». Далее будет реклама спонсора. Это трио «Аха». Песня называется «Конец лета». Но это особое время, когда в воздухе витает легкая грусть прощания и предвкушение новых, конечно же, начинаний. Августовские дни становятся короче, вечера прохладнее, природа готовится к осеннему преображению. Ну а мы подводим итоги самого беззаботного времени года. «Summer Moved On», «Конец лета» — это не смерть солнца, а его последний, самый яркий поклон. У меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами провел Расул Алибеков. У вас все будет хорошо. Summer moved
1: on. Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за качеством товаров усилят. Минтранс Дагестана объяснил давку в поездах, и представительница республики успешно дебютировала на профессиональном ринге. Теперь подробно. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект Роспотребнадзора размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. В новом учебном году в школах по всей стране продолжается проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будут объявлять фрагменты популярных и классических произведений советских и современных авторов, сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. Прием заявок в кадровый проект «Команда Дагестана» продолжится до конца года, об этом сообщили в правительстве региона. Интерес к нему проявили уже более 4500 человек. Наиболее популярными направлениями по-прежнему остаются государственное и муниципальное управление, образование и здравоохранение. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали появившееся в соцсетях видео с переполненными поездами на маршруте Дербент-Махачкала, пояснив, что повышенная нагрузка носит временный характер и связана с возвращением пассажиров в выходные дни. По данным мониторинга, наибольшая загруженность фиксируется на последнем вечернем рейсе. В ведомстве также отметили, что дополнительную нагрузку создает отсутствие альтернативного общественного транспорта, однако наращивать число вагонов ради отдельных пиковых периодов экономически нецелесообразно. Боксер из Дагестана Саадат Далгатова успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив соотечественницу Елизавету Васину. Поединок состоялся на турнире в Москве и завершился победой уроженки Махачкалы техническим нокаутом в пятом раунде. Саадат Далгатова – участница Олимпийских игр 2020 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Золотая коллекция. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходимо

0: консультации специалиста.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

Друзья мои, если таксист рассказывает историю, и она превращается в песню, то, скорее всего, в городе появляется новый хит. Таксист и его байка. Люди начинают добивать ее, как гимн про пробкам. Ехал я по улице, вдруг увидел кота, а он мне сказал: заверни налево, дружок. И местные жители теперь знают каждую строчку, а сам таксист звезда среди водителей. Эта песня мой лучший пассажир, как говорится. Ну а пассажиры в ответ: ну что еще расскажешь, или споем вместе. В итоге город превращается в один большой караоке-автобус. Так примерно родилась эта песня Ванессы Паради, друзья мои. Жили такси, здесь, который звучит на волнах радио, прибой в программе «Ретро». Говорю всем добрый день, 11:21 московское время. Вторник сегодня, 25 августа. Наконец-то мы дождемся дождей. И осень прекрасно обнимет ли меня лично уж точно, и я ее еще сильнее. Друзья, радио «Прибой, лучшая музыка». С вами Адам. Всем салам алейкум. Олег Газманов продолжает музыкальный эфир на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Ты мне расскажи, как ты будешь жить? Как ты будешь жить один?
1: Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.

Друзья мои, однажды в интервью в 1994 году Роберт Палмер рассказал, что считает именно эту песню «Now by Now» одной из лучших, которую написал в своей жизни. Объясняя тем, что песня представляет собой три песни в одной, как это бывает, друзья мои. Бывает так, каждая ее часть вдохновлена отдельным событием в разное время, а не просто служит поводом для перехода от одной идеи к другой. Вообще, песня о том, что любовь способна преодолеть любые преграды и принести настоящее счастье. Роберт Палмер на волнах радио «Прибой» в программе «Ретро», друзья мои, 25-м августовским днем. Во вторник приветствуем всех, кто остается с нами и присоединился к нашей компании тоже. Вы должны сделать громче, друзья мои, дальше, потому что Игорь Скляр и Комарова продолжают музыкальный эфир.

Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Легендарный хит на радио «Прибой».

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ограничат продажу алкоголя. Предметы дагестанского искусства представили на выставке в Москве. И Ислам Махачев вернулся на родину после защиты пояса. Теперь подробно. В 60 российских регионах в День знаний будут действовать ограничения на розничную продажу алкогольных напитков за исключением заведений общественного питания. В настоящее время для всех регионов действуют общие ограничения на продажу спиртного с 23 часов до 8 часов утра по местному времени. Ограничение на его розничную продажу в определенные дни устанавливается на основании региональных законов или иных подзаконных актов на усмотрение местных властей. Отмечается, что 1 сентября спиртные напитки нельзя будет приобрести в 15 республиках, в том числе в Дагестане. С 1 сентября в России вступает в силу норма о самозапрете на азартные игры, которая может помочь тысячам людей, страдающих игроманией. Подать такое обращение можно будет через портал госуслуг. Срок действия самозапрета определит сам заявитель, однако его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. На логистическом центре «Озон» в Махачкале начали действовать меры поддержки предпринимателей. Они также распространяются на другие логоцентры маркетплейса, включая объекты в Оренбурге и Краснодаре, сообщили в пресс-службе компании. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента чрезвычайного происшествия, бесплатная перевозка товаров с закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Изделия дагестанского ремесла представили на выставке «Исламское наследие России» в Московской соборной мечети. Выставка приурочена к году единства народов страны. Отмечу, что дагестанский стенд был изготовлен при содействии постоянного представителя республики при президенте России. На полках стенда представлены изделия унсукульских мастеров по дереву, балхарская керамика и дагестанские ковры. Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся на родину после защиты пояса. В аэропорту его встретили друзья, близкие, журналисты и болельщики. Спортсмен не просто защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона против Иэна Гэри, он побил рекорд легендарного Андерсона Силвы и вписал свое имя в историю мирового спорта, одержав 17-ю победу подряд. Напомню, что Махачев входит в десятку бойцов в истории UFC, овладевших поясами в двух весовых категориях. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радиоприбой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Час желаний. Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин».
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин».
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин».
7: Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
10: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
12: Час желаний на радио «Прибой».
13: Дамы и господа, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» стартует вторник, 25 августа. Поздравляйте, передавайте приветы и дарите хорошие песни в эфире самого народного радио. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир», уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

друзья, моя программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» продолжается. Напомню, вы можете писать наш МАКС на 8-988-291-1007, чтобы ваше сообщение услышали ваши близкие, родные друзья. Возможно, поздравить надо кого-то. Давайте вспомним 25 августа сегодня. Прекрасный день, вторник. За пультом микрофона ваш покорный слуга Адам. Я с большим удовольствием готов исполнить вашу просьбу. Итак, салам алейкум, радио «Прибой». Пишу из Хасавюрта. И друзьям моим, Рамизу и Маги, поставьте, пожалуйста, Арсена Шахунца, девочка, стоп. Подписался, значит, ваш близкий, знакомый, друг, сосед, брат. Возможно, делайте громче специально для Рамиза и для Маги. Арсен Шахунц в программе «По заявкам на волнах радио «Прибой».

0: моего.
1: Час желаний.
2: Это программа «По заявкам» на волнах радио «Прибой» продолжается, друзья мои. Здравствуйте, передаю привет всему Дагестану от Мухтара. Поставьте, пожалуйста, песню «Малинки» Жанна Фриски и дискотека «Авария». Все. Кто же записал это сообщение? Руки жаты написала сообщение. И мы с удовольствием исполняем для вашего Мухтара. С большим удовольствием мы включаем песню «Малинки» Жанна Фриски и дискотека «Авария» на волнах радио «Прибой».

0: желаний.
1: Половина первого, московское время, вы слушаете «Прибой», и программа по заявкам продолжается. Друзья мои, программа представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. На радио Прибой. Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
8: Ну что ж, продолжаем программу и принимаем ваши сообщения на наш портал на 8-988-291-1007. На Макс пишите, друзья мои, до конца часа еще почти 21 минута. Здравствуйте, Прибой. Хочу передать привет своей мамочке и сестрам Нарине и Зарине, а также пламенный привет моим деткам Юсуфу, Загидат и Айше. Всем племянникам поставьте им, пожалуйста, песню на лезгинском языке. Фаизат написалась, поселка Комсомольский. Что ж, родным, близким всем, мамочке, сестрам Нарине, Зарине, племянникам, деткам Юсуфу, Загиду, Айше, от Фаизат большой привет и эта песня.

друзья мои, продолжается программа, и вы можете писать на наш номер на 8-988-291-1007. Можно песню Лават Магомедова «Меня зовут Амина». Хочу передать привет всем, кто узнал. И вам тоже большой привет. Спасибо большое, Амина. Ваша песня уже готова. Называется «Любовь не угаснет» для Амины. Специально эту песню мы адресуем.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
11: Выбирай!
12: Выбирай
11: то, что нравится.
13: Мы продолжаем дарить вам хорошие песни, друзья мои, через наш портал на через 8-988-291-1007. Вы можете тоже писать, чтобы не передать приветы и поздравления. Уже вечером с 17 до 18 ежедневно на наших волнах программа по заявкам. С полудня до часу и с 17 до 18. Итак, спонсор программы «Час желания» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
14: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде назвали средний размер пенсии неработающих россиян. Банк России назвал основные причины удорожания топлива в Дагестане. В Махачкале прошел благотворительный фестиваль. Теперь подробно. По итогам июля средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в социальном фонде России. Отмечается, что за год сумма выросла чуть более чем на 1500 рублей. Самая высокая пенсия неработающих граждан была зафиксирована в Чукотском автономном округе – 43 965 рублей. Срок подачи заявлений о лишении ученой степени сократят. Научным руководителям, у чьих подопечных отнимут степени, на 5 лет запретят брать новых соискателей. Такие поправки разработали в Миноборнауке. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Многие процедуры можно будет пройти онлайн, не выходя из дома. Заявление о лишении или восстановлении степени, а также апелляции на решение диссертационного совета разрешат подавать через госуслуги с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В июле цены в Дагестане выросли почти на 1% по сравнению с июнем, сообщает Банк России. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары, в первую очередь топливо. Сезонный спрос на горючее в июле оставался высоким, а его предложение было недостаточным из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. С сентября колледжи Дагестана подключат к платформе «Московская электронная школа». Проект создает единое цифровое пространство для учителей, учащегося и родителей. Ключевым элементом системы стала цифровая библиотека с учебниками, сценариями, текстами, лабораториями и видеоматериалами. Она упрощает подготовку педагогов к занятиям и помогает школьникам в самостоятельном изучении материала, в том числе при подготовке к ГИА. В Махачкале на летней площадке Дагестанской государственной филармонии состоялся благотворительный фестиваль «Свет надежды». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Участниками мероприятия стали дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители – творческие коллективы. Главным событием программы стали выступления детей с нарушениями слуха. Вместе с ними на сцену вышли народные артисты Дагестана Магомед Абасов, Рукият Гамзатова и Патимат Кагирова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое». You are listening to Radio Приboy.

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15%.

0: 20% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. Эльстар. Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лезгинская поговорка.
1: Верили хайр, сурар актях жезва.
2: Все дороги завершаются на кладбище.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: «Прибой» – музыка без границ, стили без ограничений.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Мастер-Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Великолепный голос Билли Кабасова, друзья мои, звучит на волнах радио «Прибой». И песня «Постой» — это новая песня, которая звучит в качестве премьеры на волнах радиостанции «Прибой». И это почти финальный трек, друзья мои. Ну, еще одни пару минут завершит эфир группа ATB «Don't Stop».
1: «Прибой» больше, чем...

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ограничат продажу алкоголя. Предметы дагестанского искусства представили на выставке в Москве. И Ислам Махачев вернулся на родину после защиты пояса. Теперь подробно. В 60 российских регионах в День знаний будут действовать ограничения на розничную продажу алкогольных напитков за исключением заведений общественного питания. В настоящее время для всех регионов действуют общие ограничения на продажу спиртного с 23 часов до 8 часов утра по местному времени. Ограничения на его розничную продажу в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов на усмотрение местных властей. Отмечается, что 1 сентября спиртные напитки нельзя будет приобрести в 15 республиках, в том числе в Дагестане. С 1 сентября в России вступает в силу норма о самозапрете на азартные игры, которая может помочь тысячам людей, страдающих игроманией. Подать такое обращение можно будет через портал госуслуг. Срок действия самозапрета определит сам заявитель, однако его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. На логистическом центре «Озон» в Махачкале начали действовать меры поддержки предпринимателей. Они также распространяются на другие логоцентры маркетплейса, включая объекты в Оренбурге и Краснодаре, сообщили в пресс-службе компании. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента чрезвычайного происшествия, бесплатная перевозка товаров с закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Изделия дагестанского ремесла представили на выставке «Исламское наследие России» в Московской соборной мечети. Выставка приурочена к году единства народов страны. Отмечу, что дагестанский стенд был изготовлен при содействии постоянного представителя республики при президенте России. На полках стенда представлены изделия унсукульских мастеров по дереву, балхарская керамика и дагестанские ковры. Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся на родину после защиты пояса. В аэропорту его встретили друзья, близкие, журналисты и болельщики. Спортсмен не просто защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона против Иэна Гэри, он побил рекорд легендарного Андерсона Силвы и вписал свое имя в историю мирового спорта, одержав 17-ю победу подряд. Напомню, что Махачев входит в десятку бойцов в истории UFC, овладевших поясами в двух весовых категориях. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
6: «Прибой». Задаем настрой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47.

0: США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988. 292 40

0: кричал.
1: Друзья мои, на Ванах Радио прибыл Акмали Хамали. Песня «О чем ты не спишь по ночам». Ты как тот самый друг, друзья мои, с которым ты можешь поделиться всеми твоими мыслями, не опасаясь быть осужденным. И к вечеру с бутылкой горячительного будет, когда всех не нужно успокаивать, а все могут просто быть собой. Ты как звонок в самый неподходящий момент, когда все говорят: знаешь, у меня тоже есть такие мысли. 2:47 московское время. Мы из Дагестана. Радио «Прибой». Приветствуем во вторник, 25 августа. Всех наших слушателей и всех, кто присоединился к нашей компании. Наслаждайтесь хорошей музыкой этим летним замечательным днем. Зовут меня Адам. Впереди отличный трек от Ани Лорак, от Джорджи. И через секунды Вахида Юба. В сердце любимый отличный трек из прошлого. Давайте послушаем 5 минут.
2: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки. I just wanted to let you know.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде назвали средний размер пенсии неработающих россиян. Банк России назвал основные причины дорожания топлива в Дагестане. В Махачкале прошел благотворительный фестиваль. Теперь подробно. По итогам июля средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в Социальном фонде России. Отмечается, что за год сумма выросла чуть более чем на 1500 рублей. Самая высокая пенсия неработающих граждан была зафиксирована в Чукотском автономном округе – 43 965 рублей. Срок подачи заявлений о лишении ученой степени сократят. Научным руководителям, у чьих подопечных отнимут степени, на 5 лет запретят брать новых соискателей. Такие поправки разработали в Миноборнауке. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Многие процедуры можно будет пройти онлайн, не выходя из дома. Заявление о лишении или восстановлении степени, а также апелляции на решение диссертационного совета разрешат подавать через госуслуги с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В июле цены в Дагестане выросли почти на 1% по сравнению с июнем, сообщает Банк России. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары, в первую очередь топливо. Сезонный спрос на горючее в июле оставался высоким, а его предложение было недостаточным из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. С сентября колледжи Дагестана подключат к платформе «Московская электронная школа». Проект создает единое цифровое пространство для учителей, учащегося и родителей. Ключевым элементом системы стала цифровая библиотека с учебниками, сценариями, текстами, лабораториями и видеоматериалами. Она упрощает подготовку педагогов к занятиям и помогает школьникам в самостоятельном изучении материала, в том числе при подготовке к ГИА. В Махачкале на летней площадке Дагестанской государственной филармонии состоялся благотворительный фестиваль «Свет надежды». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Участниками мероприятия стали дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители, творческие коллективы. Главным событием программы стали выступления детей с нарушениями слуха. Вместе с ними на сцену вышли народные артисты Дагестана Магомед Абасов, Рукият Гамзатова и Патимат Кагирова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой.
7: Отличный день. Отличная музыка.

Добрый день, друзья! 15.07 на столичных, и я, Иза Ахметханова, открываю этот час специально для вас. Сегодня у нас вторник, 25 августа. Знаете, у каждой нашей памяти есть своя мелодия. Уловил запах костра, и вот уже в голове играет тот самый хит «Лето». 10 лет назад услышал знакомое интро, и ты снова там, где был счастлив. Музыка – это нейронный крючок, который выуживает из нас самые яркие эмоции. И мы не просто ставим песни, мы помогаем вам архивировать, скажем так, ваши мгновения. Сегодня мы с вами делаем то же самое. Через музыку показываем, что мир звучит гораздо глубже, чем кажется. Так давайте будем наслаждаться этой музыкой и творить свои мгновения. Поехали!

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
10: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Итак, друзья, первая премьера нашего совместного эфира для тех, кто знает, что настоящая красота не нуждается в громких словах. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан с первой композицией «Джунгутай». Джунгутай – село в Буйнакском районе, которое помнит ханов, слышало звон кинжалов и видела, как история писалась не чернилами, а, возможно, даже кровью. Лейла Алиева поет не просто о селе, она поет о связи, которая не рвется даже через века. Ее голос звучит как эхо гор, как шум реки Параул, как голос самой земли. И в этой песне нет лишних слов, есть только душа. Встречайте премьеру на волнах радиостанции «Прибой». Лейла Алиева, «Джунгутай».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Дорогие друзья, я к вам с новостью. Сегодня ровно в 16:00 после новостей на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга» с ведущим Мурадом Алигимовым. В гостях Мурат Курбанов, соучредитель компании «Пакет 05». Тема эфира «Маркетинг в Дагестане. Путь от торговли до производства». Поговорим о том, как в условиях нашего региона превратить оптовую торговлю в собственное производство, какие маркетинговые инструменты реально работают в Дагестане и почему даже в сложной экономической ситуации можно найти свою нишу, ну и, конечно, расти. В 16:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Будет полезно, честно и по-деловому. Не пропустите!

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас по проспекту Казбекова в Семендере заторы. Далее по проспекту Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала небольшое скопление машин. На улице Мирзабекова, Камаева все выделено красным. Также по Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Небольшой отрезок улицы Ташкентской также у нас стоит. Ну и пробки на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, в районе Джума Мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и сохраняются вплоть до улицы Хаджи Балача. Также на проспекте Гамидова, на улице Магомеда Яракского и на Эрчи Казака также сохраняются заторы. Пробки на улице Гайдара Генерала Омарова, простите, и на проспекте Амитхан Султана. Сергокалинская улица также выделена красным. Пробки в это время суток, как по традиции, на Магомета Гаджиева, на Дзержинского, Радищева, Гусаева. Улица Буйнакского выделена бордовым цветом, довольно серьезная картина в этом районе. Также на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечения Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Далее зафиксированы заторы также по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова от улицы Дахадаева вплоть до моста. Ну и далее в редукторном поселке заторы продолжаются по проспекту Петра Первого от моста до улицы Азизова и на кольце на пересечении с проспектом Насрудинова. Ну и Хаджи Булача, естественно, также стоит. Уважаемые водители, будьте, конечно, терпеливы, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк предоставил переходный период на внедрение платежей через единый QR-код. Дагестан накроет ливни, и Махачкала закупила новые автобусы на природном газе. Теперь подробно. В России для банков установили переходный период до 1 марта следующего года, в течение которого не будут применяться меры воздействия к операторам по переводу денежных средств, если у них пока нет технической возможности проводить платежи через универсальный платежный код. Соответствующее решение принял Центробанк. Оператором универсального QR-кода выступает национальная система платежных карт. Она позволяет принимать разные виды платежей, переводы через СБП, сервисы рассрочки, а в перспективе и цифровой рубль. Россияне вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от пожертвованной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма расходов, с которой допускается вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. При этом вычет применяется к пожертвованиям в пользу благотворительных и религиозных организаций и социально ориентированных НКО. Главное управление МЧС России по Дагестану выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. В течение суток в отдельных районах региона ожидается комплекс опасных метеорологических явлений. По прогнозам синоптиков, республику ожидают сильные ливневые дожди, сопровождающиеся грозами и градом. Усиление ветра при порывах будет достигать 23 метров в секунду. На реках республики ожидается резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горных районах возможен сход силевых потоков малого объема. В администрации Хасавюртовского района прошла встреча с жителями населенных пунктов, пострадавших в результате мартовских и апрельских паводков. Жителям были вручены сертификаты на предоставление социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Эти средства предназначены для строительства новых жилых помещений. Сберлизинг заключил контракт на поставку в Махачкалу 11 автобусов ПАС, работающих на природном газе метане. Стоимость сделки составляет 212 миллионов рублей. Новая техника приобретается администрацией города в рамках обновления муниципального общественного транспорта. Передача автобусов запланирована до 7 декабря. Проект реализуется с использованием федеральной субсидии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Мурат Курбанов, соучредитель компании «Пакет 05». И тема эфира мы выбрали — «Маркетинг в Дагестане. Путь от торговли до производства». Мурат, ассаламу алейкум.
4: Ва алейкум ассалам. Рад всех поприветствовать.
3: Мурат, мы начинаем наш эфир, и у нас сегодня слушатели разного профиля. Кто-то уже в бизнесе, кто-то только думает начать. И у многих маркетинг ассоциируется с чем-то сложным, недоступным. Вот как бы ты объяснил, что такое маркетинг, человеку, который далек от этой сферы?
4: Ну, я могу поделиться своим мнением, своим опытом, то, что я понял за годы продаж, за годы бизнеса, который я веду. И для меня вот сухой выжимки остается, это, наверное, привлечение и удержание клиентов.
3: Четко и понятно. Хорошо. Вот ты прошел большой путь от торгового представителя в Кизляре до соучредителя крупного производства в Махачкале. Как вообще это все начиналось? Расскажи о себе, почему ты выбрал этот путь?
4: Ну, если говорить именно про упаковку, то это не было каким-то осознанным выбором, это был всего лишь очередной эксперимент. Если начинать с самого начала...
3: Давай, я уверен, нашим слушателям это будет очень интересно.
4: Да, я после того, как вернулся с армии, искал работу, и вот мне друг предложил попробовать поработать торговым. Я попробовал, мне понравилось, мне зашло. Мы занимались Ригли компанией, это была жевательная резинка, ну, вот, все, что с этим связано.
3: Какие это были года?
4: Это был 2009-2008 год. Угу. В это время я этим начал заниматься. Потом случайно я попал на тренинг.
3: Угу. Чему он был посвящен?
4: Продажам. До того я как-то вот думал, ну, хорошо продавать, это значит просто заходить и много разговаривать, и как бы, и все.
3: Так думают до сих пор многие.
4: Да, и я попал, там был профессионал, который начал разбирать технику продаж. Меня это очень сильно зацепило. Я понял, что это не просто разговаривать, что это наука, что там можно совершенствоваться. И я начал изучать, я там... Были конкурсы, я что-то выиграл, мне дали диск. Я помню вот эту первую аудиокнигу Брайана Трейси «Психология продаж». Я потом ее все время слушал в своей машине. И ну, вот с этого начался путь в продажах, в развитии.
3: Мурат, ты делился, что ты потом переехал в Махачкалу и занялся рекламными панелями. Всякие неоновые доски с маркерами. Ну, довольно неожиданный поворот для меня. Вот как вообще возникла эта идея? Это был осознанный шаг или какая-то случайность?
4: На тот период я женился, и у меня был такой переходный период. Я думал, что мне делать еще. Почему? Потому что я уже понимал, что все-таки Кизляр город маленький, я вырос, мне не хватало каких-то вызовов, и я вот думал, чем заняться. И мне пришла рассылка на почту, имейл. Я открыл, там было предложение стать дилером. Я подумал, ну вот, надо попробовать. Ответил, купил образцы и поехал Махачкову продавать.
3: И? Ты рассказывал, что поработал с Анжи.
4: Это было после, да.
3: Расскажи подробнее.
4: Ну вот мы приехали с панелями. Угу. Мы заходили в кофейни, в разные рестораны, предлагали их. Сначала получалось не очень. Ну потом постепенно мы подобрали, скажем так, ключи, как общаться с людьми, как продавать, какие эмоции им показывать, чтобы ну, они заинтересовались этим продуктом. И я понял, что ты продал, ушел и все, как бы, ну, нету повторных продаж, ты очень много вкладываешься, чтобы продать, но клиенты к тебе не возвращались, потому что, ну, эта доска нужна была только один раз. И мы решили попробовать заняться рекламой, мы начали продавать рекламу, мы продавали рекламу в Одноклассниках, у нас был договор.
3: Триколор?
4: В Майле, Триколор, да, канал «Боец». Там мы ничего не выложили, но было очень много переговоров, много всяких встреч. На Анжи мы тоже продавали, вот как раз когда Анжи гремел. Почему-то мне было интересно, почему ну, на тот момент никто этим не заинтересовался. Мы были, как я помню, одни из первых, пошли, договорились. И мы пару раз выложили баннер там даже на матчах Анжи.
3: Потом, насколько я знаю, вы переехали в Минеральные воды или не так?
4: Да.
3: Что случилось? Наши... Почему родная Махачкала, Кизляры?
4: Ну, это был тот период, многие продавали рекламу. Если помнишь, там был журнал «Феникс», была реклама в лифтах, реклама в подъездах.
3: Бум рекламного очень... мира.
4: Да, и была очень такая серьезная конкуренция. И наши близкие друзья занимались терминалами, мы как-то с ними пообщались. И я понял, что они вообще... То есть они технически хорошо подкованы, но с точки зрения продаж, ну, как бы проседают. Я решил просто попробовать, и получилось так, что мы просто ворвались на рынок, и, я не знаю, за какие-то несколько месяцев, начиная от Грозного, заканчивая Черкесском, все города просто заполонили нашими терминалами.
3: О каких терминалах идет речь? Можешь рассказать?
4: Терминалы мы ставили для туристических фирм.
3: Что за терминал? Что они себя представляют?
4: Оттуда они проводили оплаты туров. То есть тем, у кого, наверное, не было, может быть, тогда официальных счетов, то есть они брали деньги у клиента, им нужно было ехать в банк. Угу. А тут мы им ставили терминал, они могли прямо оттуда загружать их. То есть для них это было удобно, да. А для нас, ну, там была комиссия агентская, как бы, и там были очень хорошие обороты. И этот рынок оказался пустой. После того, как мы здесь, ну, выгрызали эти продажи и попали туда, на свободный рынок, мы просто взлетели там.
3: Хорошо, вот 2016 год. вы резко меняете направление и уходите в производство пакетов. Почему именно пакеты? Что стало тем самым поворотным моментом?
4: Слушай, ну я как сейчас помню, я листал сайт «Проект 3 единицы», они занимаются сувениркой. И вот, ну, я размышлял, что еще, что можно попробовать, какие есть варианты. Там были разные сувениры, мне попался пакет. Uh-huh. Я думаю, о, пакет, надо, ну, интересно. Со мной был мой напарник, соучредитель. Мы все это время были вместе с ним, как бы всегда были рядом, друг другу помогали, поддерживали. Я говорю, вот такая вещь есть, давай попробуем. Он говорит, давай. Берет телефон и звонит. Как сейчас помню, магазин Аль-Мадина был на 26. Если я название не путаю. Позвонил, договорился, поехали, продали. И все. И вот, вот так пошло, поехало.
3: Правильно понимаю, в этом году 10 лет исполняется ваша компания?
4: Ну да, да, уже исполнилось.
3: А когда вы решили все-таки начать свое производство?
4: Да почти сразу. Мы, наверное, год так поработали, поняли, что есть рынок, есть продажи. Нас не устраивали условия, долгие сроки, цены. И я поехал, нашел оборудование бушное, поехал, жил в город Муром, несколько дней жил, обучался у человека, который этим занимался, схватил, скажем так, азы, забрал это оборудование, приехал, снял там маленькую комнатку. И вот с этого все и началось. Взял человека, начал сразу его обучать.
3: Сегодня что вы производите, как это происходит? Расскажи подробнее.
4: Основное наше направление — это пакеты с логотипом, это ПВД-пакеты и бумажные пакеты. То, что мы делаем, собираем у себя в цеху. Плюс есть, ну, небольшой ассортимент, там, коробки, ленты, сопутствующая упаковка. Там почтовые пакеты, zip-пакеты. Ну, как-то так.
3: Смотрите, на твоем сайте написано, пакеты с логотипом — это 1000 рекламных щитов в руках ваших клиентов. Как вы вообще пришли к этой идее, философии? Это была интуиция, ну или это какой-то просчитанный ход и эффект?
4: Ну, наверное, после того, как мы начали продавать, я стал размышлять,

0: При этом у тебя, насколько я знаю, более 10 тысяч клиентов на текущий момент. А ты можешь понять вообще о первых клиентах? Вот ты сказал вот, о первых клиентах магазин, вот, а следующий как ты находил? Это вы сами объезжали, смотрели, или у вас формировался отдел продаж?
1: Ну, так как мы изначально всегда сами продавали, мы были именно заточены как раз-таки в продажах, потому что я работал торговым, мой напарник, мы всегда занимались продажами. Мы брали продукты, продавали. Угу. Здесь, да, мы пошли по старой схеме, взяли телефон, взяли справочник и звонили. Ну, это были первые продажи. Потом, ну, мы уже начали уходить в соцсети. Тот момент был бум. Это было намного проще, чем сейчас.
0: До пандемии?
1: До пандемии, да, вот, да, вот, до всего этого. И, ну, работали оттуда. Звонили. Потом, ну, уже мы перешли, перестали звонить, стали работать только оттуда. Также работали с буклетами. Очень хорошо нам помогло. Мы брали буклеты.
0: Буклеты в B2B, получается, в сфере?
1: Да, мы брали напрямую, просто заходили в магазины. Но мы как делали? Мы это делали не здесь, не в Махачкале. Опять-таки, мы решили проехаться. И вот от Грозного до Черкесска по самым таким жирным торговым центрам, таким скоплениям бутиков, магазинов, заходили, общались, оставляли. И где-то в течение полугода, ну, был очень хороший отклик на тот момент.
0: Сейчас знаешь, знаю, Мурат, я сейчас слышу, что некоторые слушатели наверняка задаются вопросом, вот хорошо это все, вот от чем вы отличаетесь от конкурентов? Почему именно вас мы должны выбрать? Но давай ответим на этот вопрос после рекламного блока.
2: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Спасибо, что продолжаете оставаться вместе с нами. У нас сегодня в гостях Мурат Курбанов, соучредитель компании «Пакет 05». Мы сегодня обсуждаем тему «Маркетинг в Дагестане. Путь от торговли до производства». И до рекламного блока, Мурат, я у тебя спрашивал, а чем вы сегодня отличаетесь от конкурентов? В чем ваша фишка?
1: Ну, изначально пошло так, что когда мы запускали нашу работу, мы делали акцент на социальных сетях. Угу.

0: и мессенджерах. На тот период немногие там типографии либо компании, которые этим занимались, так работали. У всех был телефонный звонок, почта. И получилось, что как бы мы были одни из первых, которые быстро отвечали, которые были на связи, которые отвечали в удобном формате для людей. И это очень сильно повлияло, потому что мы отвечали в социальных сетях, в мессенджерах, отвечали вечером, отвечали ночью, отвечали в выходные дни. И ну, это стало нас тогда отличать. Сейчас, конечно, этим сложно выделиться, но на тот период это дало нам буст. Сейчас мы тоже делаем, конечно, на этом акцент. Там и выходные дни у нас работают. Отдельно есть менеджер там выходного дня, чтобы следили, отвечали. Сейчас мы стараемся больше делать акцент на скорости.
1: Угу. Ну, смотри, у тебя огромный опыт продвижения от неуровневых там досок до там интернета. Вот какие каналы продвижения работают лучше всего в Дагестане сегодня? Ты можешь поделиться, например, может быть, своих клиентов, например, может быть, своего бизнеса? Потому что часто наши слушатели говорят, дайте больше мяса, меньше воды. Вот что, на твой взгляд, сегодня хорошо работает? Особенно в B2B. Ну, поясним для наших слушателей, кто не в теме. B2B – это когда твои клиенты – это бизнес. Другие бизнесы. Бизнес-партнеры, которые, в свою очередь, тоже что-то продают.
0: Да, я по сей день продолжаю экспериментировать, продолжаю искать, тестирую разные площадки. Что у нас действительно на сегодняшний день работает – это работа с базой, это работа с ценностями, с продуктом. Ну, это такое вот прям глубоко, если… А так, социальные сети… Мои эксперименты с сайтом и вот с такой рекламой, ну, мне они не дали того, что я хотел получить.
1: А вот раздача флайера, буклеты, ивенты и так далее?
0: Это все было в начале, тогда это работало хорошо. Сейчас все-таки чуть аудитория поменялась. Мы буквально недавно тоже делали подобный эксперимент. Ну, такого отклика, как тогда, мы не получили.
1: А как думаешь, с чем это связано? Слишком много предложений?
0: Ну, я думаю, рынок расширился, тогда мы очень часто, мы были для многих наших клиентов первыми. То есть они первый раз у нас заказывали. Тогда вообще эта история развивалась. Люди впервые заказывали пакеты с логотипом. И поэтому, когда заходили, их открывали, устанавливали с ними контакт, это срабатывало. Сейчас уже предложений больше, но нужно уже изощряться.
1: Хорошо. Мы с тобой находимся сегодня на радио «Прибой». Ты можешь поделиться своим опытом размещения рекламы на радио? Может быть, размещал, может быть, нет. И может быть, кто-то из твоих знакомых размещал. Насколько это было актуально и эффективно для вас?
0: Ну, мы не выкладывали. Uh-huh. То есть, ну, у нас такого опыта не было, чтобы мы выкладывали на радио. Но бывает такое, что периодически я включаю, слушаю. Ну, по мне это интересный формат.
1: Тогда я поделюсь сам своим опытом. Дело в том, что не до конца люди, предприниматели понимают особенности каждого канала, что соцсети, что, допустим, интернет-реклама, что радио. Там есть определенные нюансы. Давайте на маленький пример приведу. Допустим, вот есть реклама на транспорте. Вот она плохо работает в осенне-зимнее время. Почему? Просто потому, что нижняя часть бывает постоянно грязная, ее так часто никто не моет, потому что физически невозможно, потому что регулярно дожди идут. Или, допустим, взять, допустим, там другой вид. То есть у каждого, вот знаете, вот мой любимый вид, который я, кажется, разбираю, это рекламные щиты. Вы, наверное, знаете, у меня даже есть отдельная рубрика «Баннер на разбор». Так вот, вот элементарно, если мы ставим рекламный щит у трассы, где там скоростной режим 90 км в час, то это максимум 3 элемента там должно быть. Если этот же щит с тем же оффером, предложением и так далее в городской черте, там где там 20-40 скоростной режим километров в час имеется в виду. Там, конечно, побольше можно элементов. То есть вот такие нюансы надо учитывать везде. То же самое на радио. Дело в том, что радио сейчас как бы переживает такой новый коммерческий ренессанс. Связано это с тем, конечно, что и блокировки происходят, интернет, и многие люди включают радио в своей машине. При этом мы должны понимать, кто наша аудитория. То есть если мы рекламируем, условно, частная медицина, огромное количество людей ездит в машине и слушают. Это для них очень хорошо подходит. Мастера, то есть строители материалов, если рекламируют, тоже хорошо, там, жилые комплексы и тому подобное. То есть надо, конечно, понимать, вот твоя целевая аудитория там обитает, да-да, нет-нет. И опять же, я, кажется, подчеркиваю, что неважно, какой канал продвижения, оффер важнее всего. Что это значит? Оффер имеется в виду предложение, которое вы ассоциируете. Вот, допустим, если вот ты скажешь, вот при покупке этой компьютерной мышки iPhone в подарок, уверенно, на радио это выстрелит. Но, как обычно говорят, допустим, понятно, что такую акцию ты дать не можешь, потому что слишком экономически невыгодно и так далее. Но когда ты говоришь, что там, при покупке этой мышки там, 3% скидка и тому подобное, это на самом деле не работает нигде. Ни в соцсетях, ни в интернете и тому подобное. Потому что в целом сама скидка не цепляет. Поэтому, если оффер сильный, он работает везде. Но для того, чтобы тестировать гипотезы, надо просто брать оффер и, допустим, только в одном канале его тестировать, посмотреть, вообще он зашел там или нет. Ну, допустим, это акция там 1 плюс 1 равно 3, там скидки какие-то и прочее. Ну, скидки сегодня вообще все хуже и хуже работают, потому что их стало настолько много, что люди их обесценивают. Вот касательно скидок, вот вы в своей компании скидки даете, да, нет. Вообще, ты вообще как к скидкам в целом относишься?
0: Мы стараемся придерживаться политики больше подарков. Да, конечно, иногда приходится давать скидки старым клиентам, но это оправдано, потому что люди давно как бы с тобой, и в основном это получается на тот период, когда поднимаются цены, и ты видишь людям, как больно бывает от того, что вот, в прошлый раз он покупал вот так, а сейчас цена выросла, и вот создаются вот эти трения. Ну, там как бы, да, чтобы пойти навстречу, что-то такое бывает, а так в основном мы стараемся стимулировать за счет подарков, это интереснее.
1: Если бы мы сейчас снимали бы ролик, я надеюсь, чтобы была возможность вставить тот скрин переписки, который у тебя был где-то, по-моему, в соцсетях, где у тебя клиент заказывал в 2017 году там, за 11 тысяч рублей, а сейчас, короче, в два раза подорожало, и он хотел за эти же сумму. Я думаю, если ролик будете склеивать, обязательно этот скрин поставьте. Почему такое происходит? Люди думают, что цены не поднимаются или что?
0: Ну, знаешь...
1: Давай еще раз для нас слушателей опиши ситуацию, что произошло.
0: Ты про, конкретно про ту ситуацию?
1: Да, кто-то как, даже ролик выложил.
0: Ну, это выкладывали менеджеры. Я в тот момент прям рядом не был. Но ситуация была такая, что человек просто покупал когда-то у нас давно, потом появился, ему ну, пересчитали, и ну, возмущался, типа, почему цена поднялась.
1: Хотя это почти прошло, там 5-6 лет прошло.
0: Ну, с 17-го года, да, 9 лет прошло.
1: А он до сих пор надеется, что за 10 тысяч можно заказать.
0: Ну, такое было возмущение. А так, в общем, я думаю, что люди... ну это обычное сопротивление, то, что ну, все растет, и это негатив.
1: Увы, эх, это есть. А, хорошо, мы обсудили радио, другие каналы. Вот сегодня многие говорят про диджитал интернет. Там таргет, блогеров, соцсети. Но с учетом того, что у нас определенные соцсети запрещены, заблокированы, сайт работает у вас или нет? Вообще в плане интернет-рекламы, что у вас, как это в вашей нише работает?
0: Ну вот буквально в прошлом году я выделил бюджет, пробовал сайт, ну не знаю, клиент не окупался, скажу так, на языке маркетинга. Единственное, что у нас окупается, это, наверное, соцсети. И то, когда мы сами проявляем там активность. С блогерами так активно мы не работаем. Небольшие были эксперименты, но тоже для меня была непонятная история, поэтому я ее оставил.
1: Наверное, потому что все-таки B2B даже. B2B блогеров очень мало в целом.
0: Ну да.
1: Давайте для наших слушателей. У нас условно мы делим клиентов на три вида. B2C это когда у нас конечный потребитель, частное лицо. B2B это когда он предприниматель. B2G когда он государство. Маленький пример. Вот продаете вы печку. Если продаете домохозяйке, это B2C. Если продаете кафе-ресторану, это B2B. Если продаете садику школе, это B2G. Зачем мы это все дробим, делим и так далее? Потому что там везде разный подход и продвижение. Так вот, наверное, B2B блогеров мало в целом, да? То есть в основном все B2C, то типа вот для конечного потребителя. А у вас все-таки клиенты – это предприниматели.
0: Да, я когда стал больше погружаться в эту тему, я понял, что в B2B преимущественно рациональные продажи. Там люди больше делают расчеты. Если в B2C люди ведутся на эмоции, на бренд, на все, да. Там все-таки больше холодный расчет, плюс у нас расходный материал. Его люди постоянно закупают, это как статья расходов, и они очень расчетливо подходят, поэтому здесь приходится прям оптимизировать.
1: По поводу оптимизировать, хочу с тобой поговорить по поводу ошибок. Ну, часто же говорят, что бизнес это про успех, но я считаю, что бизнес это про ошибки, потому что без них не бывает роста. Можешь поделиться по памяти самой большой ошибкой в своем бизнесе, как это, что случилось, сколько потеряли, какой урок вынес?
0: Да, я по сей день с этим сталкиваюсь, когда сам как клиент обращаюсь, и мне это очень сильно не нравится. Какая ошибка была? Мы когда начинали работать, мы выбирали, с кем работать. То есть мы не делаем меньше такого-то количества, мы там таким-то не делаем, мы эту работу не делаем. И мы очень медленно прогрессировали. В какой-то момент мы поменяли политику, мы стали делать все. То есть мы стали брать сложную работу. Да, у нас были косяки, у нас были ошибки, но это нас очень сильно подтянуло, и это дало нам определенную репутацию. После этого, как мы начали делать все, то есть охват у нас очень сильно увеличился, и к нам стало обращаться намного больше людей. То есть вот мы убрали эти ограничения, мы начали расти.
1: А что значит, что все, допустим, один пакет с логотипом вы делаете? И какой минимальный тираж сейчас?
0: Такое тоже бывало, да. Но опять-таки, если мы договариваемся на какой-то большой тираж, и человеку очень прям принципиально, и из наших образцов ему прям ничто не подходит, ну да.
1: А, вот сделать. Тестовый вариант, допустим. А вообще да. Минимальный какой у вас объем?
0: 50.
1: 50 штук можешь заказать,
0: да,
1: все.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Не важно, ПВД там или же...
0: Да, ПВД, бумага, да.
1: А эту ошибку вы решили? Какой урок ты для себя вынес?
0: Ну, многие отказываются от всяких сложностей. Угу. Все хотят упростить для себя, взять деньги и сделать простую работу. Но когда ты начинаешь решать вот эти боли клиентов, проблемы, это может быть так и не видно, но это обладает ценностью. Это как, ну, я не знаю, в воздухе летает. Просто это к тебе возвращается. Ты делаешь сложную работу, и сарафан на радио растет.
1: Смотри, некоторые коллеги с тобой не согласятся. Почему? Потому что они считают, что в итоге клиент садится тебе на голову. В том плане, что сделай это, сделай то, сделай третье. Становится более капризным. Ты это чувствуешь на себе?
0: Слушай, ну, мы считаем деньги, и это стоит дороже. Мы не за одни и те же деньги делаем. Мы не продаем дешевле то, что другие там продают дороже. Мы за эту более сложную работу берем больше денег. И мы тоже растем в этот момент как профессионалы.
1: Хорошо, вот ты говоришь, берем больше денег. Вот в продажах есть всегда момент, когда клиент говорит, это дорого. Случалось ли такое, что клиент говорил вам дорого, и вы находили способ сказать да? И вообще, в целом, как ты работаешь с возражениями дорого? Тем более, учитывая твой торговый опыт.
0: Ну, банально, как бы, по сравнению с чем, то есть, что с чем он сравнивает, как сравнивает. Мы тоже как бы пальцем в небо не тыкаем, мы анализируем рынок, мы сравниваем цены. У нас не самые дешевые цены, но и не самые дорогие. Там плюс-минус разница бывает небольшая. Ну, то есть мы стараемся держаться относительно рынка. Поэтому зачастую это бывает прям неадекватно. Либо для человека какая-то мелочь может казаться дорого, но это его личное восприятие. А так, ну, мы разбираем конкретно примеры, просим показать, что именно. И когда ты вот уже приближаешься, конкретизируешь, становится ясно, что ну, не так уж и дорого.
1: Хочу поделиться кейсом. Вообще, давай. Это не мой кейс, а из нейромаркетинга. Дело в том, что проводились исследования, на человека одевали вот такую шапочку, которая изучает активацию мозга в момент, там, когда он видит какие-то картинки. И вот они изучали ценообразование. Так вот, хотели понять вообще, какая кора мозга активизируется, когда человек видит боль. Когда видит цену, оказалось так, кто отвечает за боль. Так вот, то есть для многих людей цена – это потеря энной суммы, или для него это болезненно происходит. Проблема в чем? Просто дело в том, что кто-то сегодня потратил 500 рублей там, на обед, и говорит, что я так много всего потратился. Кто-то может оставить 5000 евро там, в кофейне где-то в Милане, и для него это копейки. Это о чем говорит, что просто у разных людей разный болевой порог. При этом вот мы можем по отношению к какому-то товару готовы на него потратиться, потому что бренд, ниша и так далее нам как бы объяснил, почему мы за это платим. А в каких-то других нишах мы это не готовы сделать. Я здесь как-то делился кейсом, когда в 20-х годах прошлого века женщины готовы были в Америке, готовы были отказаться от булочки, но не отказывались от красной помады. Для них это было важно, ценно и так далее. Поэтому на самом деле дорого это про то, что человек как бы до конца не понимает, почему такую сумму я должен отвалить за эту вещь. И потому что он с этим редко сталкивается, не анализирует. Мало кто из твоих заказчиков, я уверен, что там проводит такой глубокий анализ между тобой там, и конкурентов, сравнивая там количество пакетов, размеры, микроны и прочее.
0: Ну, здесь бы я с тобой поспорил.
1: Давай поспорим.
0: Достаточно распространенная практика, что люди сравнивают цены, нас анализируют, они пишут нам, они пишут другим вообще, которые очень далеко находятся там в России, и они сравнивают нас, тут нам приходится прям выигрывать.
1: Хорошо, а как они сравнивают, прям в точь-в-точь по поводу там микронов, толщины и так далее, все подряд или же какое-то общее предложение?
0: Ну, если они заказывают первый раз там, или ну, не очень опытные, эти нюансы они не знают, это как раз-таки наше поле для работы, это все человеку объяснить. Uh-huh. А так, ну, таких мало, конечно, более опытные прям все сравнивают, но в основном нет.
1: Ну, я, знаешь, почему хочу дальше с тобой поспорить? Потому что вот ты говоришь, что вот они сравнивают. Зачастую туда они не закладывают все время доставки, само перевозки и тому подобное. Приведу пример. Вот, допустим, сталкивался с возражением, у нас был гость, который занимается продажей мебели. Вот, ну, знаешь, какое у него бывает возражение? Вот заходит человек, говорит, вот это, допустим, спальня стоит в соседнем магазине 200 тысяч, а у нас она стоит 220. И они говорят, дайте скидку. Типа, вот сможем, вот реально вам доказываем, что она вот такая же стоит там. И обычно что делает менеджер? Начинает говорить, ну, мы сейчас попросим скидку у руководителя, там, подобных. Да. Хотя, вообще нелогично. Если у них стоит 200, зачем у нас просить скидку с 220? Ну, пойди им, скажи, скидьте нам до 180, условно, да? А потом выясняются какие-то подводные камни, что, допустим, где-то доставки, сборка за отдельный счет и там подобное. И зачастую люди эти моменты не видят. И потом просто сравнивают в точь-точь вас, который находится, условно, в Махачкале, и тех, кто находится, там, не знаю, в Муроме.
0: Ну, я думаю, это и есть продажа, объяснять вот эту разницу, объяснять свои преимущества, свои ценности и получать информацию от клиента.
1: Вот ты здесь говоришь, ключевое, объяснять. Я их понимаю, это работа менеджера. Вот, потому что я понимаю для себя, что производство – это не только про станки, материалы, это, прежде всего, люди. Вот как вы нанимали первых сотрудников производства? Где их искали? Обучали? Кто сегодня у вас работает? Расскажи, пожалуйста, но после рекламного блока.
2: Реклама. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Автор и ведущий Мурат Алигимов, а в гостях Мурат Курбанов, соучредитель компании «Пакет 05». Мы продолжаем наш эфир. Вдруг, если вы только присоединились, ничего страшного, завтра в сервисе «Яндекс.Музыка» вы сможете прослушать наш подкаст в записи. Так вот, я у Мурата спрашивал, как вы нанимали первых людей, кто эти люди были, как вообще выстраивали работу с персоналом?
0: Ну, если говорить про цех, это был достаточно тяжелый путь, потому что сама работа непростая. Угу. Было очень много потерь по пути.
1: Каких финансовых, моральных?
0: Ну, финансовые не скажу, моральные, да, когда люди просто разворачивались, уходили, был шантаж, чтобы два раза зарплату подняли, или я уйду, и приходилось с ними прощаться. через все это мы проходили, но постепенно как-то научились подбирать нужных людей, работать с ними. Когда людей становилось чуть больше, уже начали потихоньку выстраивать систему. И вот так прогрессировали. То, что касается цеха, то, что касается отдела продаж, нам было там проще, потому что мы через продажи зашли. Бизнес мы могли легко обучать. Сами были как наставники в этом плане. И ну, там всегда нам было легче.
1: Удержать хорошего сотрудника сегодня сложнее, чем найти. Вот как ты сегодня удерживаешь ключевых людей? Что для них важнее, зарплата или атмосфера в коллективе?
0: Знаешь, на самом деле это не просто сделать, потому что если человек толковый, он хочет расти. Расти не только финансово, ну и вообще развиваться и в карьере, и как-то лично во всем. И приходится вот прям напрягаться, думать, какой у него путь. И исходя из этого, ты уже и для себя, для своей компании строишь какой-то рост, потому что ты не можешь у себя внутри расти человека, оставаясь там маленьким. И вот это все как-то ты планируешь в общий рост и как-то так.
1: По-другому спрошу, вот сегодня есть такой там блок один, HR-маркетинг, HR-мероприятия. Ну, HR от английского Human Research, то, что связано с персоналом. А у вас есть, это отдельный человек или кто-то совмещает эту должность? Или вообще это нет у вас?
0: Есть где-то года полтора, даже два назад, да, мы вели эту должность. Отдельно человек работает.
1: Ну, задача привлечения или удержания, или то и другое?
0: Ну, вообще это как бы разные работы считаются.
1: Но конечно.
0: Она их совмещает, она и как рекрутер и привлекает, и как HR, она организовывает мероприятия, она с ними общается, она их анкетирует, пытается понять, что это за люди, что их мотивирует, что им нужно. Если есть какие-то конфликтные ситуации, она пытается в этом разобраться, как бы, ну, сглаживает углы. По чуть-чуть мы вот работаем в этом направлении. Периодически она проводит мероприятия, мы с командой выезжаем.
1: Немножко расскажи про текучку. Вообще текучка есть? И вообще как ты относишься к текучке? Она должна быть или нет?
0: Ну, конечно, это болезненно для любого бизнеса, когда ты тратишь время, деньги, энергию, люди приходят и уходят. Это не очень приятно. Ну, это естественный фактор. Приходится через себя пропускать какое-то количество людей, чтобы находить более ценных. Я думаю, это нормально.
1: У меня был гость, который, у них компания занимается IT-сферой. У них практически стихучки нет, потому что она говорит, у нас очень сложно найти людей, этих программистов, техников и тому подобное. Но в итоге это приводит, на самом деле, больше негативным показателям. В том плане, что на них воздействовать тяжелее, потому что они иногда, как ты вот говоришь, могут шантажировать. То есть, типа, по типу, что ну, я могу уйти легко, он-то понимает, что он без работы может быть не останется. И это может быть и устраивает, что коллектив слаженный, там зарплата условно более-менее, которая его устраивает. Но я часто читаю, слышу от коллег, что текучка какого-то процентного соотношения должна быть. Это нормально, то есть какая-то свежая кровь, то есть набор персонала и тому подобное. Ты вообще как соучредитель за или против? Какое у тебя мнение касательно текучки?
0: Я думаю, это нормально. Это происходит обновление. Я даже скажу, как это бывает. Ты внедряешь какие-то улучшения в свою компанию. Ты в каком-то, пускай, отделе переходишь на какой-то другой уровень. Больше его систематизировал. Дал там больше ответственности. Начал делать что-то сложнее. И люди, которым это некомфортно, они просто отваливаются. То есть, ну, он, оказывается, не готов был делать эту работу. Пока было все попроще, он был рядом. Стало сложнее, ну, все, он ищет вариант полегче. И как... Я не знаю, как змея, наверное, сбрасывает шкуру, обновляется. Это естественный процесс.
1: Да, я согласен. Поэтому, наверняка, мы постоянно ищем своих людей, если правильно так сказать. Допустим, именно те, кто нам откликаются там, по ценностям, по восприятию мира, бизнеса и тому подобное, по вообще каким-то другим корпоративным атрибутам. Yeah. Смотри, вот в одной из главе моей книги «Маркетинг в кейсах» я писал: маркетинг – это не про деньги, это про людей. И многие предприниматели со мной соглашаются. То есть маркетинг – это не всегда про деньги, вот, лишь бы получить прибыль, а это про людей, про персонал, HR-маркетинг, про клиентов, клиентоориентированность, это про взаимоотношения с партнерами и тому подобное. Может быть, у тебя есть история из практики, которая подтверждает этот тезис. Неважно, хоть будь это с персоналом, с партнером. Вот ты сейчас, кстати, и своего партнера упоминаешь. Вот с точки зрения бизнеса, какие моменты ты мог бы сейчас поделиться с нашими подписчиками, слушателями и подписчиками в том числе, которые нужно учитывать там, на берегу, общаясь, допустим, со своим будущим партнером или же текущим?
0: Слушай, ну, я считаю, что мне очень сильно повезло, что я стал работать вместе с этим человеком. У нас с ним определенная синергия. Мы на берегу, вот, как положено, в принципе, мы ничего не прописывали, не договаривались, но у нас есть, не знаю, мы доверяем друг другу и друг друга как бы понимаем. Я считаю, это везение, это удача. Не у всех так получается.
1: Вот
0: это,
1: кому не повезло? Вот что бы ты посоветовал бы, учитывая просто свою насмотренность? Вот, допустим, тебе повезло, мы за тебя рады. Лайк. Да. Кому, допустим, кто пытается сейчас найти себе партнера, кто планирует взять себе партнера, на что нужно обратить внимание на берегу? С высоты твоего опыта.
0: Ну, сейчас, если бы я с кем-то партнерил с собой, я бы в первую очередь, наверное, постарался понять, какие компетенции у него, что он на себя берет.
1: Какие блоки закрывает, да?
0: Да, и выдвинул бы свои блоки, мы постарались бы это как-то оценить, и за счет этого мы, наверное, оценили бы долю. Плюс, ну, вклад бывает не только компетенции, там, финансы и все остальное, ну, то есть математически считал бы, рационально.
1: Просто знаешь, какое бывает разочарование именно в поиске партнера в том, что, допустим, на берегу мы обсуждаем, условно, там, ты закрываешь финансы, производство, я закрываю продажи, маркетинг, и потом через какое-то время мы видим, что этот человек, ну, не тянет этот блок по каким-то причинам. Ну, не получается, он говорит, что он в этом вопросе горазд, оказался не горазд. И в итоге, из-за несоблюдения вот этих моментов, этот блок, допустим, ну, мы пытаемся соблюдать договор, но при этом этот блок хромает. Ну, допустим, продажи хромают, потому что у него не хватает знаний, компетенции и так далее. В этой ситуации что ты порекомендуешь нашим слушателям?
0: Слушай, ну, я думаю, это нормальная ситуация. Все с этим сталкиваются. Вот так вот заранее предугадать. Даже если человек в одном бизнесе, он блистал, в другом бизнесе этот же блок, но у него может хромать просто, он может не поставить там продажи, да, или маркетинг. Ну, надо передоговариваться, нужно смотреть, нужно разговаривать, нужно разбирать эту проблему. И важно, чтобы человек тоже адекватно понимал, что от него ждут, что он будет делать какой-то вклад, и, ну, чтобы он что-то принес.
1: Я знаю, что ключевое услышал от тебя, что было бы неплохо, вообще желательно это делать, что во время там договора о партнерстве с человеком договариваться, что условно через год мы опять садимся и обсуждаем, эти блоки за нами сохраняются или нет. Потому что через год, если этого разговора не произойдет, ну или, допустим, кто-то одна из сторон инициирует ее, вторая может воспринять как несоблюдение договора. И если, допустим, мы сразу обозначили такой некий дедлайн, не для того, чтобы попрощаться, а просто внутри работу пересобрать, это было огромное количество проблем решало бы.
0: Ну, это нормально. В принципе, вот я сейчас даже такой этап проживаю и... Вот этим как раз-таки и занимаюсь, тем, что мы сделали небольшую рокировку, поменялись просто блоками и нормально работаем. Я свою свежесть принес, он свою приносит.
1: А смотри, вот я периодически, прежде чем провести встречу, задаю у себя в соцсетях вопрос и собираю письма от слушателей. И вот у меня их там бывает разного характера. Вот я сейчас специально выбрал один из, мне кажется, более-менее подходящих. Вот я его зачитаю, а тебя попрошу дать, может быть, какой-то совет, рекомендацию этому человеку.
0: Давай.
1: Так, сейчас. Ну, у него получается вот Хасаюрт. Смотрите, так, этот Хасаюрт, да. Расул его зовут, он пишет: у меня небольшой магазин мужской одежды на центральном рынке. Торгую уже 3 года, клиенты есть, но все никак, не растет бизнес. Я даю покупателям обычные дешевые там разные пакеты, серые без ничего. Думал, никто не обращает внимания, но один постоянно клиент мне говорит: Расул, у тебя одежда хорошая, а пакеты как из бакалейки. Я, говорит, задумался. У него есть небольшой бюджет на продвижение. Он не может себе позволить, допустим, дорогую рекламу. Вот он спрашивает: а если, говорит, пакеты раздавать, не просто, допустим, отдавать каждому, который, а это вообще поможет продвижению или нет?
0: Ну, я не могу какой-то математический здесь анализ привести.
1: А что, оценить перспективность идеи?
0: Ну, любой рекламный носитель, если он выходит, если есть какое-то количество просмотров, ну, автоматически, конечно, это дает результат.
1: Ну, давай условно, я обыграю этот кейс по-другому. Вот, допустим, я распечатал, у меня какой-то бренд, вот, допустим, вот этих стаканов. Я у тебя заказал огромный тираж пакетов, допустим, 100 тысяч. Если его потом я договорюсь и раскидаю по магазинам, ну, для меня это условно обойдется, не знаю, 2-3 рубля за каждый пакет даже. И им скажу, вот просто раздавайте и отдавайте в моем пакете. Это рабочая связка в твоей голове? У тебя вообще есть такой опыт, что кто-то заказывал, чтобы раскидать на других точках?
0: Да, правда, такое бывает редко, но такие кейсы были, что заказывали много пакетов, вот так раскидывали. Ну, человек запоминает, просто большое количество, скажем так, маленьких баннеров начинает распыляться по городу, и люди видят их.
1: Вот. Но мое внутреннее согласие как маркетолог, знаешь, в чем заключается? Что из этого пакета пытаются сделать там целый там буклет, где все прописано и тому подобное. Вы когда видите макеты, пытаетесь как-то человека остановить? Ну, типа, слушай, столько информации, не втыкай. Или вам без разницы?
0: Нет, конечно, нам не без разницы. С точки зрения печати тоже не всегда просто эту газету наносить. Такое бывает. Ну, наши дизайнеры ориентируют. Ну, мы не можем поставить жесткий запрет клиенту. Мы рекомендуем, да, делать акцент на своем логотипе. Либо, если это что-то уникальное, то там должен быть большой офер. То есть, если мы не делаем акцент на логотипе, то офер. Как-то, чтобы было ясно, понятно. Все остальное мелкими деталями.
1: А вообще, какие ограничения есть при печати? Это, по-моему, количество цветов, размер поля, да?
0: В зависимости от размера, да, количество цветов. Ну, сколько на шелкографии, где-то 6, наверное, мы делали максимум. Ну, и то, когда мы принимаем заказы, мы говорим, что 4-6, это так было.
1: Просто есть еще один технический нюанс, который многие не учитывают. Когда делают фирменный стиль, они, допустим, дизайнер заказывает какой-то этот стиль, вот там. Там получается, может быть, какой-то интересный оттенок там, зеленого, красного, оранжевого и так далее. И эти люди не учитывают, что при печати, допустим, на пакетах это не получится сделать в силу каких-то ограничений, да, то есть в цветах и прочее. И придется это фирменный стиль, допустим, потом дорабатывать. Это, может быть, не получится сделать там, на кепке в виде вышивки там, и тому подобное. Поэтому я каждый раз, когда кто-то разрабатывает фирменный стиль, говорю, обязательно распишите, где вы хотите этот потом фирменный стиль использовать. На пакетах, на ручках, кепках, там, одежде и тому подобное. И у этих производителей заранее узнайте, по-хорошему так, какие есть ограничения. А именно, допустим, касательно печати и тому подобного.
0: Да, это есть.
1: Смотри, у нас остался последний блок, самый интересный. Это про бизнес-хаки и советы. Но давай после рекламы блок.
0: Давай.
8: Реклама.
10: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
11: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
12: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой».
16: Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
17: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: У нас, к сожалению, последний блок. Каждый раз я удивляюсь, как быстро пролетает время. В гостях у нас Мурат Курбанов, соучредитель компании «Пакет 05». И если вдруг вы только сейчас присоединились, ничего страшного, завтра в сервисе Яндекс.Музыка по поиску «Мастерская маркетинга» вы сможете найти наш сегодняшний подкаст. Мурат, да. Вот у нас в эфире много начинающих предпринимателей. Они слушают и наверняка думают, а вот с чего мне начать? Вот какой бы главный бизнес-лайфхак ты дал бы именно начинающим предпринимателям в Дагестане?
0: Ну, то, что я понял за свои годы работы, это, наверное, найти свои сильные стороны, понять, что у тебя хорошо получается, найти проблему у людей, настоящую проблему, не которую ты сам придумал, что она у них есть, и понять, как ее решить. Делать много экспериментов, пробовать, пока не получится. Много экспериментов – это нормально. 1-2 – мало.
1: Знаешь, некоторые мои коллеги говорят, я, говорит, не экспериментирую, я, говорит, синтезирую. Ладно, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, вот если тебе вдруг пришлось бы заново начинать свое производство, а с чего бы ты начал бы, что бы исправил, что бы по-другому пересобрал бы?
0: Я думаю, сделал бы больше акцент на людях, кого я нанимаю, с кем работаю. Ну, все это исходило от меня, поэтому ну, люди решают, команда.
1: А на сегодняшний день какое развитие для вот компании «Пакет 05» ты видишь? Ну, на следующий год, на 3, на 5, насколько возможно в реалиях российской экономики?
0: Ну, на сегодняшний день сложно так далеко прогнозировать. Что я для себя понял? Ну, мы выводим для себя ценность, делаем акцент на скорость. Хотим вот за счет этого выделяться. Сервис и скорость.
1: А все-таки, опять я понимаю, что, может быть, не все слушали до конца, услышали этот вопрос. Допустим, вот, давайте по-другому хочу сформулировать. Вот если бы ты мог бы дать один совет себе, 25-летнему, например, который только начинал свой путь в Кизляре, что ты себе сказал бы? Мурат, только вперед, я бы сказал.
0: Люди. С кем я общаюсь, с кем знакомился, это ресурс.
1: А вот ты постоянно подчеркиваешь, я вот часто вижу, да, пусть даже в роликах там, определенных крупных российских спикеров, что на самом деле, вот когда у человека в телефонной книжке, там, не знаю, 15, 20, 30 тысяч контактов, ну это просто другой уровень нетворкинга, связи и тому подобное. Ты именно про это говоришь? Или раскрой по-другому?
0: Да, лучше это раскрою. Для меня каждый этап моего развития был связан с определенными людьми, со встречей. Я встречал человека, и получалось так, что он как будто бы мне открывал какой-то другой уровень. Через людей я рос, общаясь, знакомясь, они мне открывали какие-то новые границы, что ли, я не знаю, в этом смысле.
1: Как говорят некоторые мои коллеги, взаимно опылялись.
0: Да.
1: Имеется знаниями. А вот, то есть, а вообще у тебя были в жизни наставники, может даже без имен, вообще люди, которые тебя как бы тянули вперед?
0: Слушай, ну вот как раз-таки этих людей, наверное, я и считал в каком-то смысле своими наставниками. Каждый из них был для меня примером в чем-то, и именно вот я, наверное, тянулся к этому и за счет этого менялся.
1: А вообще так история с наставничеством как относится? То есть у человека должен быть наставник, он должен его искать?
0: Я думаю, обязательно, но нет ни одного олимпийского чемпиона без тренера, бизнес ничуть не легче.
1: Абсолютно правильно. Почему я говорю, почему эту тему поднял? Потому что некоторые думают, что вот есть какая-то инфа, цыгане, вот именно про это история. Нет, это может быть даже просто ваш руководитель, для вас может быть наставником. Это может быть ваш более опытный товарищ, который в каком-то деле преуспел. Это может быть ваш сосед, даже если он бизнесом занимается, но просто на вечернем годыкане, да, у вас там в кавычках, там в кофейне сидите с ним, и он вам делится какими-то своими мудростями, он тоже может быть для вас наставником. Так, и начнем блиц-опрос, последний блок.
0: Давай.
1: Можешь отвечать коротко, можешь чуть шире, как ты чувствуешь.
0: Хорошо.
1: Маркетинг в одном слове – это?
0: Ценность.
1: Что больше всего тебя раздражает в рекламе?
0: Когда ее много.
1: Угу. Коллеги, не усердствуем. Клиент всегда прав, да или нет?
0: Нет.
1: Почему?
0: Раскрыть. Ну, да, Тут да, много, я допомню, много, наверное, придется
1: я
0: говорить.
1: Я тоже согласен. Я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом. То есть тем, да, человек, кто просит там дохода. Да. Чему ты конкретно хочешь научиться в этом году? Может, какой-то профессиональный или личный навык?
0: Да, я вот сделал акцент на отделе продаж, сам буду им заниматься и, ну, учу английский язык.
1: И твой главный принцип в работе?
0: Развитие.
1: Развитие, развитие, развитие. Спасибо большое, что нашел время, поделился своими знаниями, опытом.
0: Тебе большое спасибо, что пригласил, было очень интересно.
1: Уважаемые слушатели, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но и, прежде всего, про ту ценность, которую вы создаете для людей. Запись сегодняшнего эфира вы сможете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник, 16:00, на волнах «Радио Прибой». Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новой встречи.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проиндексируют пенсионные выплаты. В Дагестане пройдет форум национальных творческих коллективов. И в Махачкале состоится велопробег. Теперь подробно. 1 сентября в России вырастут пенсии сразу для нескольких категорий граждан, для россиян, отметивших в августе 80-летие, и тех, кто впервые получил первую группу инвалидности. Социальный фонд автоматически удвоит фиксированную выплату до 19 169 рублей. Перерасчет ждет и тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых. Им полностью возместят все индексации, пропущенные за время работы. На повышенные выплаты также могут рассчитывать пожилые опекуны и обладатели северного стажа. Прибавка за иждивенцев составит чуть более 3000 рублей за каждого. Все перерасчеты пройдут автоматически. Федеральная пассажирская компания «Дочерняя структура РЖД» установит автоматические депозитные машины для онлайн-инкассации в кассах более чем в 20 российских регионах. Устройство предоставит Альфа-банк. Онлайн-инкассация – это способ приема наличных, при котором кассир вносит деньги в устройство, а система автоматически передает их в банк без участия инкассаторских служб. Для данной организации это первый подобный проект с компанией транспортного сектора. В Дагестане утверждена обширная культурная программа предстоящего фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Одним из центральных событий станет форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». Встречи и экспертные сессии пройдут на площадках Русского драматического театра имени Горького и Национальной библиотеки имени Гамзатова. Участниками форума станут руководители профильных региональных министерств, руководители национальных ансамблей и филармоний, артисты и творческие менеджеры. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%. Однако в этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. На сегодняшний день все образовательные организации региона полностью обеспечены государственными учебниками по истории России и всеобщей истории для 5-11 классов. В этом году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9-10 классов. Велопробег «Единство народов России» среди мужчин и женщин состоится в Махачкале 29 августа. Участников ждут две дистанции для детей от 7 до 13 лет, маршрут от площади Ленина до конца улицы Расула Гамзатова и обратно, для взрослых от площади Ленина до МФЦ по проспекту Первого и обратно. Будут разыграны ценные призы. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. «Прибой» — это голос в ваших динамиках, и сейчас мы перерезаем якорную цепь рутины. Знаете, есть такая теория, что каждое желание, если прошептать его на берегу, уносит волна в открытый океан, где ветер превращает его в радиоволну. Так вот, прямо сейчас я тот самый почтальон между вашими сердцами и эфиром. Следующие 60 минут – наш общий плод, наш час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Я буду передавать все от привета одноклассникам из 90-го до «Люблю тебя» до «Горизонта». Открываю шлюзы микрофона. Друзья, пишите, не стесняйтесь. Ведь сейчас ваш день, ваши мечты не тонут, а звучат. Пишите все на наш мессенджер по номеру 8-988-291-1007. Иза Ахметханова на связи, и первые сообщения уже имеются. Иза, привет! Пишет вам Амир из Дербента. Моя команда по волейболу «Вулкан». Также «Вулкан» из Кайкента только что выиграла решающий матч. Ребята, вы просто космос, скорее всего. Айгуль, Тимур, Руслан, вы лучшие. Иза, включите нам «Мой друг» Машидат Амарасхабовой, чтобы стены вибрировали от гордости. Ну, Амир, «Вулкан» — это не просто название, это заявка на силу. Поздравляю всех с победой. Ну и трек в исполнении Машидат Амарасхабовой «Мой друг» звучит как гимн вашей команде. Пусть соседи чувствуют, как в Кайкенте сегодня празднуют. Так что слушайте и наслаждайтесь данным треком. Я же зачитаю еще одно сообщение. Дорогое радио, привет от Мадины из Москвы. Слушаю вас через приложение и скучаю по Дагестану. Хочу передать привет моей бабушке Фатиме Ибрагимовне, которая живет скорее всего, это Буйнакск. Да, бабуль, ты у меня самая сильная. Иза, подарите ей красивую песню на кумыкском языке в исполнении Гульханум Гаджиевой. Ну, Мадина, ваш привет долетел, уверенно, до бабушки. Фатима Ибрагимовна, если вы нас слышите, ваша внучка сейчас думает о вас, скучает. Мы ставим кумыкскую песню в исполнении Гульханум Гаджиевой под названием «Если ты уйдешь» специально для вас. Мадина, поскорее возвращайтесь на родину, по крайней мере, порадовать бабушку и объять ее своей любовью. Ну, а я, друзья, также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, врубайте динамики на полную, потому что мы выходим из зоны тишины. Это «Радио Прибой» и текущий тайм-слот я объявляю территории свободного микрофона. Да, на связи ваша Иза Ахметханова. И сейчас мы будем разгонять облака вашими сообщениями. Час желаний продолжается, друзья. Сегодня у нас уже есть и победный гимн, и привет через тысячи километров. Ну а что у вас? Пишите в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Итак, несколько смс уже имеется. Здравствуйте, Радио Прибой. Добрый вечер, Иза. Самые теплые пожелания удачи и благополучия, успешного выполнения поставленных целей и хорошего настроения дорогому сердцу человеку Ахмеду. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Всему Дагестану мира и процветания. Поставьте, пожалуйста, Сабину «Мой Дагестан». С уважением, Эльвира из Донецка. Ну, Эльвира из Донецка, добрый вечер. Спасибо за ваши теплые слова. Мы желаем всего того же вам и вашим близким. Крепкого здоровья, мира и удачи. Ну, а ваша теплая просьба, уверена, услышана. Ахмеду от вас пламенный привет. Ну, а Сабина, ее «Мой Дагестан» уже в эфире. Ну, пусть эта песня принесет вам радость. Мы ее обязательно прослушаем. Далее еще несколько смс. «Привет, Прибой! Поставьте новую песню Хасбулата Рахмадова или композицию «Сладко». Спасибо от Зарины с города Избербаш». Зарина из Махачкалы в Избербаш, пламенный салам! Спасибо, что остаетесь с нами. Заявка принята. Композиция в исполнении Хасбулата Рахманова прозвучит специально для вас, но и вам также желаем хорошего вечера. Далее еще одно смс. «Привет, Прибой! Здравствуй, моя красотка Иза! Давненько не писала вам. Хочу поздравить свою хулиганку со свадьбой. Желаю вам семейного счастья, любви бесконечной, бараката с любовью, Наида. Хотелось бы послушать «Бежит река, течет река». Ну, привет, наша красотка. Да, это наша постоянная слушательница в Рединке, Наида. Спасибо, что вспомнила. Ну, а свадьба – это всегда праздник, а когда поздравляю через эфир, он становится еще теплее. Ну, пусть у вашей хулиганки, ее семьи все складывается легко, а любовь и баракат не покидают дом. Ну и, конечно, ставлю для вас песню. Ну, это скорее «Течет ручей, бежит ручей». Обязательно прозвучит, пусть она течет в вашу сторону в виде благодати. Я же, в свою очередь, напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

перевала времени, менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, слышите этот шум за окном? Это не просто вечер, это наша с вами частота. На связи Радио Прибой и ваша Иза Ахметханова. Мы проживаем наш любимый час желаний, момент, когда все берега стираются и остаются только сердца и слова. Ну и, конечно, наша любимая музыка. Сегодня я тот самый бармен за стойкой эфира, и я наливаю вам по заявкам, друзья. Привет и тем, кто далеко, поздравления тем, кто рядом, ну и просто добрые слова для тех, кто в пути. Я обещаю, ваши сообщения прозвучат так же красиво, как пена на гребне волны. Пишите в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я жду и слышу каждого. Прибой на связи. Итак, Иза, это Анна из Кисловодска. Завтра у моего мужа, врача Рашида, день рождения. Он много работал, спасая людей. Я хочу, чтобы он услышал, как я им горжусь. Подарите ему красивую песню о любви и силе, если в сердце живет любовь. Савичевой. Ну, Анна, ваши слова – это то, ради чего мы работаем. Ну и, Рашид, вы герой. Герой и не только своей супруги, но и всех тех жизней, которых вы спасаете изо дня в день. От всей души, от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас с днем рождения. Конечно, вам желаем крепкого здоровья, ну и процветания в вашей работе. Семейного благополучия, естественно. Ну и эта песня специально для вас прозвучит, если в сердце живет любовь Юлии Савичевой. Далее еще одно от СМС, друзья. Иза, добрый вечер. Хочу передать привет своим родителям, которые сейчас в Махачкале. И песню «Моя родина» Нурианы Калаевой от Амины из Дербента. Но, Амина, мы передаем ваш привет родителям, пусть их поездка будет теплой. Ну и композиция «Моя родня» Нурианы Калаевой обязательно прозвучит. Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего!
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием «Мегафон» 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Друзья, 17:54. Наш сегодняшний эфир в моей компании подходит к концу. Последние минуты часа желаний, и я больше не принимаю заявочки. Время, к сожалению, уже на исходе. Сегодня был по-настоящему насыщенный день. Утро началось с Расула Алибекова. Уверена, он задал правильный тон. Потом наш экстравагантный и брутальный Адам Будагилов украсил эфир. Ну и я вступила в вечернюю волну, радуя вас лучшей музыкой прибоя. Мы вместе провели им программу «Мастерская маркетинга» с Мурадом Алигимовым. Он порадовал вас информацией полезной. Ну и час желаний наполнился вашими голосами, заявками и теплом. Ну а теперь я оставляю этот пост и передаю вас прямо по курсу программы «Эксперт Про». Там вас ждет новый разговор, новая энергия. Не переключайтесь. Желаю вам доброго, уютного вечера. Пусть музыка, что звучала сегодня, останется с вами надолго. С вами была я, Иза Ахмедханова. Всем пока-пока.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк предоставил переходный период на внедрение платежей через единый QR-код. Дагестан накроет ливни, и Махачкала закупила новые автобусы на природном газе. Теперь подробно. В России для банков установили переходный период до 1 марта следующего года, в течение которого не будут применяться меры воздействия к операторам по переводу денежных средств, если у них пока нет технической возможности проводить платежи через универсальный платежный код. Соответствующее решение принял Центробанк. Оператором универсального QR-кода выступает национальная система платежных карт. Она позволяет принимать разные виды платежей, переводы через СБП, сервисы рассрочки, а в перспективе и цифровой рубль. Россияне вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от пожертвованной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма расходов, с которой допускается вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. При этом вычет применяется к пожертвованиям в пользу благотворительных и религиозных организаций и социально ориентированных НКО. Главное управление МЧС России по Дагестану выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. В течение суток в отдельных районах региона ожидается комплекс опасных метеорологических явлений. По прогнозам синоптиков, республику ожидают сильные ливневые дожди, сопровождающиеся грозами и градом. Усиление ветра при порывах будет достигать 23 метров в секунду. На реках республики ожидается резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горных районах возможен сход силевых потоков малого объема. В администрации Хасавюртовского района прошла встреча с жителями населенных пунктов, пострадавших в результате мартовских и апрельских паводков. Жителям были вручены сертификаты на предоставление социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Эти средства предназначены для строительства новых жилых помещений. Сберлизинг заключил контракт на поставку в Махачкалу 11 автобусов ПАС, работающих на природном газе метане. Стоимость сделки составляет 212 миллионов рублей. Новая техника приобретается администрацией города в рамках обновления муниципального общественного транспорта. Передача автобусов запланирована до 7 декабря. Проект реализуется с использованием федеральной субсидии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
6: Приветствую, друзья! С директором по развитию бизнес-клуба «Ляриба», я автор и ведущая программы «Эксперт ПРО», Аймисия Мирова, знакома давно. С первых дней зарождения клуба с удовольствием наблюдаю, как развивается этот проект. Вижу, как не только руководитель сообщества Мурат Алискеров, но и вся команда привносит в дело весь свой опыт наработки предшествующих проектов. Сегодня я решила расспросить директора по развитию, как масштабируется организация и в чем же выгоды вступления для будущих резидентов. Знакомьтесь, гость эфира Магомед Магомедов, директор по развитию бизнес-клуба «Ляриба».
7: Приветствую, ассаламу алейкум.
6: Магомед, расскажите про свой путь в бизнес и как же вы дошли до роли директора по развитию бизнес-клуба?
7: Ну, в бизнесе были у меня разные еще с юных лет, да, с студенческих, скажем, микробизнесы. Первое дело – это было значки ручной работы под названием, под брендом «Вудинос». Затем была настольная игра, которую я совместно с супругой мы разработали, и в тираже 1000 штук мы их распространили, и по сей день они продаются. Называется «Наследие предков». И сейчас вот на данный момент детище, которым я занимаюсь, это цех заготовочный, угу, на котором мы производим напитки. Есть еще второе направление – десерты, там, финики в шоколаде, но это уже не мы своими руками производим, а контрактное производство. Есть еще вот такая вот форма взаимодействия в бизнесе.
6: То есть вы продолжаете пробовать, тестить, развивать себя тоже как предприниматель?
7: От своей сути не уйдешь, конечно.
6: Вы уже опытный игрок, получается. А вот ваш предыдущий опыт, он вам помогает в том проекте, где вы директор по развитию?
7: Конечно, да. Вот сейчас мне сразу вспоминается период, когда я еще вот в универе был руководителем у активистов. Угу. Мы там проводили регулярно какие-то мероприятия, организовывали, и заканчивая тем же там «Россия – моя история», да, где я немало проработал, и где опять-таки проводил, организовывал мероприятия, сопровождал. Помимо этого, немалый объем работы, который по медийной части.
6: Создание контента, да?
7: Да. Ну и, конечно же, вот сейчас неожиданно вспомнил обучение, которое я проходил в Москве в мастерской новых медиа, угу. сообщества вот, медийщиков. Там проходил обучение, и это тоже очень хороший такой буст в моей карьере, в моих навыках дало.
6: Оказывается, пригодилось. Сегодня что входит в ваши обязанности?
7: Сейчас непосредственно занимаюсь филиалом Чеченской Республики. Угу. Занимаюсь тем, чтобы его структурировать, организовать его работу так, чтобы он уже самостоятельно встал на ноги и вот как вот поплыл своим ходом, чтобы мне оставалось уже держать руку на пульсе, угу. непосредственно мне и нашему вот топ-менеджменту. Угу. Делаем так, чтобы продукт, который предоставляется в чеченском филиале, не отставал от махачкалинского.
6: Идентичным был, да? А вообще есть ли какая-то специфика у регионов?
7: Конечно, менталитет ведь у людей разный. Угу. В любом регионе, в каждом регионе они люди разные.
6: Как сами оцениваете успешность поставленных целей?
7: Имеется в виду те, которые уже
6: реализованы.
7: Ну, угу. В первую очередь, конечно, количественными показателями.
6: То есть клуб растет?
7: Да, альхамдулилля. Клуб растет, людей довольных все больше и больше. И когда видишь социальные какие-то начинания, проекты, которые реализовывают наши резиденты, ребята, ну, в каких-то мы их поддерживаем, совместно делаем, это не может не радовать глаз и душу.
6: Угу, согласна. Вы говорите мероприятия, вы говорите программы. А что сегодня проводится в клубе «Ля Риба»?
7: Разного формата мероприятия. Угу. Из новинок, прям один из самых сильнейших форматов, которые мы сейчас проводим, буквально вот недавно, накануне, 22 августа мы в Грозном провели Investment Day. Угу. Мы принимали заявки на протяжении 4 месяцев у предпринимателей, у действующих и, соответственно, у тех, кто хочет свой стартап как-то привлечь инвестиции и начать его. Принимали такие заявки, отбирали из них самые лучшие, и те, которые мы отобрали, они выступили на этом ивенте перед потенциальными инвесторами, как соискатели инвестиций. Выступило 4 хороших проекта, 2 из них получили такую связку с инвесторами, они обменялись контактами, и дальнейшее уже взаимодействие у них идет.
6: А до этого момента, пока резиденты выступят перед инвесторами, они какую-то подготовку проходили у вас?
7: Ну, как минимум, улучшить их бизнес-проект. Угу. В рамках этого мы проделывали, конечно, работу. Презентацию им подготовить.
6: Помогли.
7: Чтобы внести туда... Ну, бывало, конечно, такое, что не хватало каких-то цифр, например, да, угу. информации для полноты картины. Потому что инвестор, увидев там изначально в виде то, что было, он бы сказал, что это такое.
6: То есть, получается, был пул заявок,
7: да.
6: из которых вы выбрали 4, выступили все 4, все и,
7: верно.
6: Получается, 2 из них получили поддержку.
7: Да, это как минимум то, что мне известно, прямо на моих угу. глазах. Возможно, даже те двое
6: тоже
7: других,
6: получили.
7: Да, они во время там кофе-брейка, там нетворкинга, после уже мероприятия, они общались с разными людьми, и не считая даже потенциальных инвесторов, которые сидели вот в президиуме, да, в жюри, там были еще другие ребята, скромные очень, которые не хотели садиться вот в жюри, но у которых есть и желание, и возможность инвестировать в те или иные проекты. Поэтому они общались между собой.
6: Поняла. Получается, в клуб заходят и те, у кого уже есть реализованные проекты, и те, которые хотят что-либо.
7: Конечно.
6: С какой-то идеей.
7: Да.
6: И они там же могут найти друг друга.
7: Да. И это одна из наших целей. Угу. Одна из наших больших целей.
6: А по завершению мероприятия вы проводите какую-то работу над ошибками?
7: Постоянно.
6: И вообще, нужно ли это делать?
7: Конечно, конечно. Иначе мы бы были обречены на некую стагнацию, а затем уже и на... просто потухли бы, да, грубо говоря. Мы после каждого, особенно большого мероприятия, проводим работу над ошибками. Мурат Сидярович непосредственно в первую очередь пишет замечания, которые он заметил. Ну и мы, соответственно, потом с ребятами собираемся, думаем, как это исправить, как улучшить, и постоянно находимся в режиме улучшения нашего продукта.
6: Вы сами как видите роль клуба в развитии региональной экономики?
7: Ну, на данный момент вижу только положительное, ну, как положительно сказывается роль клуба, потому что мы же помогаем им вырасти. Это вот тоже, опять-таки, вот основная цель в том, чтобы они улучшили состояние своего бизнеса, развивали его и в идеале выходили на все больше и больше рынки. И это не может не приводить к улучшению экономики региона.
6: Я помню в свое время, по-моему, 13 лет назад на базе Института народного хозяйства был запущен проект «Международная бизнес-академия». И я помню, какой это дало толчок для местных предпринимателей. То есть если вначале туда не знали, как собрать группы, то потом был аншлаг, и вместо одного потока было сразу два потока. И я видела результаты тех бизнесов, которым удалось обучиться у ведущих спикеров из федеральных вузов. По какому принципу спикеров на свои мероприятия вы отбираете?
7: В первую очередь мы прислушиваемся к самим резидентам, да, чтобы понять, в чем потребность, в чем они хотят усилиться. И во вторую очередь, конечно, ну, на основе, опять-таки, этого же мы анализируем ситуацию. Что у нас было, о чем у нас было, и чего по большому счету, вот, основываясь на большой выборке опроса всех наших резидентов, мы определяем, какие сферы сейчас проседают и чего не хватает. Но и, конечно же, этот фактор мы иногда можем поставить во вторую очередь. Если в тренде сейчас что-то другое,

0: И все учитывается, да?
1: Да. Мы проводим беседу, интервьюируем ребят, которые хотят попасть, ну, в частности, если говорить про самый дорогой тариф, чтобы не было вот этого диссонанса, мы как раз-таки проводим эту работу, онбординг первичный. И после этого мы понимаем, подходит ли человек туда или нет.
0: Новая деловая культура, как бизнес-клубы, помогают расти предпринимателям, и зачем в них вступать? Директор по развитию бизнес-клуба «Ля Риба» Магомед Магомедов отвечает на вопросы.
2: Эксперт ПРО на радио Прибой.
3: Реклама.
4: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
10: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
0: В студии работает Аймисия Амирова о том, как избежать падения производительности при росте и масштабировании проекта и самой команды, как управлять и мотивировать людей, гость программы Магомед Магомедов, директор по развитию бизнес-клуба «Ля Риба». Магомед, интересно было бы услышать, как участвуете в благотворительных проектах или, может быть, инициируете свои какие-то активности в помощь к тем, кто обратился?
1: У нас есть активности, которые, ну, благотворительные активности, которые инициируют наши резиденты. Где-то мы стараемся, где можем, поддержать и вместе с ними, да, провести эти активности. Где-то мы просто смотрим и гордимся. Вот один из последних, который можно упомянуть, это вот есть Магомед Салимов у нас, «Новый свет» компания. Он строит разные, ну, будки для кошек, чтобы они не замерзали на улице. Он еще вот тогда зимой вроде как этим начал делать возле своего магазина.
0: Я представляю, сколько подсветки в этих будках. Новый свет же.
1: Светомузыка у кошек. Недавняя вот трагедия, да, которая у нас была с наводнением. Наши ребята, кто-то тайно, ну, кто-то не хочет об этом распространяться, кто-то публично, и я вот прям очень поддерживаю, если человек публично об этом говорит, показывает, потому что это
0: я
1: пример.
0: Я тоже, кстати, за это.
1: Заразительный пример.
0: Конечно.
1: Они, кто-то дома построил, полноценные дома, оплатил там, да, какие-то 2-3 миллиона там, на постройку целого дома. И непосредственно

0: Клуб тоже не остался в стороне. Не скажу, ну, конкретно не буду называть цифры, сколько домов, там, сколько, ну, суммы, потому что, возможно, Мурат Сидорович не захочет оглашать. Добро должно в первую очередь быть между тобой и Всевышним.
1: Понимаю. При организации вашей работы, наверное, не все так безоблачно, не все так радужно. Есть какие-то проблемы, с которыми сталкиваетесь?
0: Самая большая проблема – это баланс между количеством мероприятий, которые вот мы, к примеру, проводим. Кому-то кажется, что их слишком много. Условно, 5-6 мероприятий в течение месяца для действующего предпринимателя, ну, как будто бы да. Но мы делаем так, чтобы они могли выбирать. Из этих 6 мероприятий, если он придет, хотя бы там выбрав предварительно 3-4 хотя бы, которые для него субъективно полезны, ну, это уже хорошо. Пусть лучше будет выбор, чем...
1: недостача.
0: Чем, да, выбор будет скудным и там будет негодование. Вот в этом, скорее, самое большое. А так... Альхамдулилля, все довольно-таки просто, да, если грубо говоря, потому что команда на самом деле очень хорошая, очень сильная команда, которая сейчас у нас есть.
1: Мы уже с вами упомянули развитие клуба на территории соседних регионов, упомянули специфика разная, да, все равно сценарии могут быть какие-то уникальные. Но и проблемы, наверное, в каждом регионе свои. Это тоже как-то учитывается или уже в ходе работы сами резиденты говорят, а вот наши боли такие, и они отличаются от ваших дагестанских?
0: Ну, большого такого среза на самом деле нет, но мы постоянно, конечно, слушаем, берем у них обратную связь.
1: И мониторите сами, сравниваете, да?
0: Да. Ну, сравнивать тут особо нет смысла. Мы просто стараемся удовлетворить спрос, который есть, и исправить то, что нужно исправить.
1: А в чем вот все-таки сходство болячек дагестанских и предпринимателей соседних регионов и различия?
0: Наши... Я очень люблю чеченский народ. Очень души не чаю в них. У меня уже вот...
1: Прикипели.
0: Очень много.
1: Уже мы будем ревновать, да?
0: Много хороших таких братьев тоже теперь у меня появилось в соседней республике. Общие какие-то болячки. Тут даже не знаю. Ну вот отличие, какое я могу обозначить у чеченцев, они очень сдержанные, очень скромные. И это их красит.
1: Ну, вы это, значит... В приоритетах у вас это выше, чем какая-то любая другая черта.
0: Ну вот, вот как раз-таки с этой чертой нам нужно...
1: Работать,
0: ну, принимать
1: брать ее. С них пример.
0: Нет, имею в виду, вот в работе клуба нам нужно ее принимать.
1: А, я
0: учитывать.
1: Поняла. Учитывая эту специфику, нужно корректировать свои действия относительно того региона.
0: Безусловно, да.
1: Чуть-чуть приоткрыть занавес. Вот, допустим, хорошо... В Чеченской Республике все прекрасно. А куда еще смотрите вектор? В каких направлениях? Северная Осетия, Алания недалеко.
0: Нет, мы, безусловно, планируем и дальше расширяться, потому что спрос есть. В других регионах тоже предприниматели нам сами пишут, спрашивают, когда вы до нас дойдете. Вот. Конкретно называть субъекты я сейчас не рискну. Но планы есть.
1: А как же наши дагестанские амбиции смотреть сразу на СКФО?
0: Вот здесь я чуть поскромничаю.
1: Правильно. Какие-то стратегии свои используете для привлечения новых участников клуба?
0: Конечно, мы стараемся делать хорошие офферы для них регулярно. Постоянно, как я вот ранее говорил, стараемся улучшать сам продукт, мероприятия, которые мы проводим, чтобы это было интересно и полезно людям и действующим резидентам, и тем, кто может, ну, потенциально.
1: А вот какие-то критерии при отборе участников? То есть бывает такое, что кому-то отказали?
0: Единственная причина, по которой мы можем отказать, ну, одна из основных, я скорее так скажу, если бизнес, которым занимается человек, не халяльный, угу, не экологичный, иными словами, пожалуй, так.
1: То есть вы не хотели бы быть причастны к масштабированию такого проекта?
0: Абсолютно верно.
1: Я, кстати, благодарю вас за это. Это очень откликается именно конкретно моей душе. Здесь я с вами синхронно мыслю.
0: Ну, говоря о пользе обществу, о здоровом обществе, как мы можем с другой стороны там, ну, угу, да, это
1: быть
0: безусловно
1: причастны.
0: Да, человек придет, заплатит, но не это же главное для нас.
1: Понимаю, о чем вы. Вот эффективность сотрудничества с другими бизнес-организациями и государственными структурами вы пытались как-то оценить?
0: Мы же довольно-таки молодое сообщество, всего чуть больше 2 лет. Угу. Есть, конечно, кейсы, которые вот мы взаимодействовали с разными бизнесами, с государственными органами, но на моей памяти пока ничего не приходит в голову. Вроде бы не было, но мы не против.
1: Угу.
0: Мы
1: Вы открыты?
0: Открыты к предложениям, почему бы нет.
1: На ближайшее будущее какие инициируете активности?
0: Вот, которое ранее упоминал, направление Investment Day, угу, на мой взгляд, это формат, который принесет огромную пользу именно бизнес-сообществу и обществу в целом. И вот им как раз-таки я планирую заниматься вот в ближайшее время.
1: И в Дагестане тоже? То есть вы рассказали про кейс в Чечне?
0: Мы начали оттуда. Ага. Следующий мы, иншаллах, проведем уже в Махачкале. А дальше уже посмотрим, где.
1: Сколько времени нужно, чтобы такое мероприятие организовать и провести?
0: С организационной точки зрения?
1: Да. Это же и подготовить нужно участников.
0: Ну, тут в первую очередь надо заранее ведь там забронировать, найти подходящее место, локацию, угу, забронировать его, договориться, проанализировать, чего там нечего, что там есть, поставить, там, арендовать там, условно, какой-нибудь экран, угу, звуковое оборудование, там, микрофоны и т.д. и т.п.
1: И сами резиденты должны быть готовы, да?
0: Конечно, конечно. Это в том числе работа с анонсированием, информированием. Ну, это уже работа, угу, наших моих коллег, комьюнити-менеджеры, угу, которые постоянно на связи с резидентами и там обзванивают, говорят им, информируют.
1: С какой частотой, кстати, вы проводите опросы? Или вы постоянно на связи с резидентами? То есть не обязательно и опросы проводить?
0: Массовые мы проводим в месяц раза 2, наверное. Угу. Постоянно берем у них обратную связь у разных людей на, непосредственно на самих мероприятиях. И ребята, вот комьюнити-менеджеры, они в ходе взаимодействия, вот они ежедневно с ними коммуницируют, они тоже спрашивают, соответственно.
1: Очень интересно спросить, угу, как происходит мотивация резидентов клуба. Ну, как их сподвигнуть активно участвовать в жизни, в деятельности клуба? И какие-то для этого стимулы, существуют бонусы?
0: Вообще не появляется даже, ну, необходимости такой, потому что ребята, это вот для меня лично было большим
1: открытием.
0: Да, они сами рвутся делиться своими знаниями, своим опытом. Вот это как раз-таки в первую очередь рвутся дать пользу ребята, которые вот в самом дорогом тарифе, да, упакованные уже предприниматели, угу, бизнесмены. Они стремятся дать вот, другим ребятам, менее опытным, передать свой опыт и знания.
1: Ничего себе.
0: Мы, безусловно, их стимулируем, их вот это вот рвение помочь другим, угу, там, какими-то там подгончиками, ништячками, угу, да, ну, какими-то бонусами, да, мы их поддерживаем, благодарим, но они ничего не требуют, они сами просят, дайте нам сцену, и я зажгу.
1: Дайте нам возможность.
0: Да.
1: И в завершении, Магомед, какие советы вы дадите начинающим предпринимателям, которые на старте развития и, наверное, думают о клубе для Риба?
0: В первую очередь, пожалуй, окружение, потому что оно формирует, ну, и человека в первую очередь.
1: Согласна.
0: И определяет...
1: каким ты будешь завтра.
0: Да. Поэтому выбирай окружение осознанно. Иди туда, где ты понимаешь, что для тебя будет рост.
1: Угу.
0: Ну, вот тут нескромно скажу, как раз таки вот бизнес-сообщество. Пусть даже, ну, не обязательно наше. Наше, вот, в первую очередь, конечно. Угу. Самое большое сейчас на Северном Кавказе бизнес-сообщество. И это вот одно из мест, где человек растет, и мы как раз таки проделываем работу для этого, чтобы человек, попадая в клуб, попадал в сильное окружение. Второй момент. Считай деньги, если ты занимаешься бизнесом, да, веди учет там, не в журнальчике, не в заметочках, веди его правильно, как минимум таблицу, не говоря уже там про 1С в идеале. Хотя нет, еще один момент упомяну. Начинай продавать как можно раньше.
1: Угу.
0: Ну, если ты хочешь быть предпринимателем, бизнесменом, это твой основной навык. Начинай продавать как можно раньше.
1: Угу. Спасибо большое. Зачем клубам нужна внешняя коммуникация? Как клубное движение влияет на бизнес-культуру? Этот и другие вопросы мы задавали в ходе общения. Сегодня на тему развития бизнес-объединений говорили с директором по развитию бизнес-клуба «Ля-Риба» Магомедом Магомедовым. Магомед, я благодарю вас за это интервью.
0: Я вас тоже благодарю. Было очень интересно. Это для меня вот вообще первый опыт.
1: Я уверена, что не последний. Перед предпринимателем уже не стоит вопрос, зачем ему вступать в бизнес-клуб. Компании, чьи собственники состоят в деловых сообществах, растут быстрее. Рынок сегодня предлагает множество вариантов объединения в деловые клубы, от возможности общаться и решать проблемы в приватных беседах с равными по статусу, до решения задач саморазвития или расширения спектра социальных связей и поиска новых увлечений. Уверена, что эту тему можно и нужно продолжать. Поэтому не прощаюсь, Магомед, а говорю до новых эфиров.
0: До новых эфиров. До свидания.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за качеством товаров усилят. Минтранс Дагестана объяснил давку в поездах, и представительница республики успешно дебютировала на профессиональном ринге. Теперь подробно. Проверять соблюдение правил маркировки товаров хотят не только у розничных продавцов, но и у производителей, импортеров и оптовиков. Для этого инспекторы будут использовать данные системы «Честный знак» и новые алгоритмы оценки рисков. Такой законопроект Роспотребнадзора размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива должна снизить оборот нелегальной и небезопасной продукции на рынке. В новом учебном году в школах по всей стране продолжается проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будут объявлять фрагменты популярных и классических произведений советских и современных авторов, сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. Прием заявок в кадровый проект «Команда Дагестана» продолжится до конца года, об этом сообщили в правительстве региона. Интерес к нему проявили уже более 4500 человек. Наиболее популярными направлениями по-прежнему остаются государственное и муниципальное управление, образование и здравоохранение. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали появившееся в соцсетях видео с переполненными поездами на маршруте Дербент-Махачкала, пояснив, что повышенная нагрузка носит временный характер и связана с возвращением пассажиров в выходные дни. По данным мониторинга, наибольшая загруженность фиксируется на последнем вечернем рейсе. В ведомстве также отметили, что дополнительную нагрузку создает отсутствие альтернативного общественного транспорта, однако наращивать число вагонов ради отдельных пиковых периодов экономически нецелесообразно. Боксер из Дагестана Саадат Далгатова успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив соотечественницу Елизавету Васину. Поединок состоялся на турнире в Москве и завершился победой уроженки Махачкалы техническим нокаутом в пятом раунде. Саадат Далгатова – участница Олимпийских игр 2020 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая». «Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
7: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лето твоего.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся. Радио Прибой.

0: Дагестане 21 час.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Бахачит халдахула, халикат боснухула.
2: Герой в бою погибает, а трус в постели.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 22 часа. Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли, им хелида бол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
3: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51. 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

гложет вновь осенний ветер, и ведь от обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
7: Реклама на радио «Прибой».
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Найти «Прибой ТВ» в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
6: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
7: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету! Слушай, прибой!
2: Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.